0: last hour and catch you next time.
1: Thanks for listening to the Martin Garrix Radio Show.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Рекорд.

0: Рекорд. Реклама.
1: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Клуб Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Клуб Красноярск. 271-89-86.
2: Все в ГАРО!
3: В ГАРО. Компрессорное и сварочное оборудование. Звони в ГАРО.
4: 255-09-55.
5: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
6: Я на тебе женюсь.
5: И от нее уже никуда не деться.
7: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
5: Ночная сказка. Завтра в 11:00 домашний, главный женский. 16+.
8: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
9: Красноярск. Встречаем лето вместе с командой «Проспект». 20 июня. Большая вечеринка в самом центре города. Во дворе бара 075. Большая сцена. Мощный звук. Зона активности и атмосфера настоящего летнего фестиваля. 20 июня. «Проспект Summer Open Air». При поддержке «Радио Рекорд». 18+. Билеты и подробности на apercats24.ru. Количество билетов ограничено.

0: Кульба Владислав Игоревич. Угрюм 325-246-800-366-00.
1: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

through this, what comes next will be marvelous.

0: канал Радио 103. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 11 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
3: Все в ГАРО!
4: В ГАРО – профессиональный слесарный аккумуляторный инструмент. Выбор автосъемников. Звони в ГАРО.
5: 255-09-55.
6: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
7: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
6: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
7: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
9: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Радио. Главное танцевальное. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Турбо утро. Максимальное ускорение.

0: 8 утра и 6 минут. Здрасте, ребята, у нас четверг на старте. Хотя его можно и пятницей смело назвать. Никто вас за это по рукам не ударит, потому что по факту так и является. Турбоуза на рекорде, 3 часа впереди. Проснемся, улыбнемся. Гостей сегодня целая куча будет. Но, кстати, давайте для начала посмотрим календарик, что за день сегодняшний. 11, кстати, уже июня. И, девочки, вот тут внимание, потому что сегодня день женского счастья. Да, всех вас поздравляем. Ну и счастье, естественно, женского во всех его проявлениях. Пусть у каждой все будет, все получится, все сбывается. Прекрасно. День неукротимой страсти также сегодня. Но это, мне кажется, как-то связано с днем женского счастья. Ладно, сегодня еще и Международный день рыси, День игры, какой бы то ни было, Всемирный день ягуара, День пиццы Маргариты, да, и День поиска новой звезды. Это, видимо, для начинающих астрономов. Погнали, у нас впереди классный плейлист от Ника, Кейси, Дэвид Гетта, Тонс энд Дай, Джемпер Дадони, Алок и Хали. Прямо сейчас Dive into Me на рекорде, ловите.
1: Турбо утро на рекорде.

0: ускоряйся правильно.
1: 8 утра и 15 минут. Посмотрим на ситуацию дорожную. На 4 балла в Красноярске по сообщениям Яндекс.Карт. 8 баллов прямо сейчас мы наблюдаем на авиатора в сторону Октябрьского моста. В сторону Северного там же 5 баллов. 7 баллов на Копылова в центр. А на Высотной в центр 6 баллов. 6 баллов Матросова из центра. 9 мая к Покровке 5 баллов. И 5 баллов на Коммунальном мосту в сторону центра.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Все в ГАРО!
3: В ГАРО подъемники, домкраты, стойки, краны. Звони в ГАРО.
4: 255-09-55.
5: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L ждет вас в Агат по специальной цене от 2 159 тысяч рублей. Подробности в Tenet Агат или по телефону 205 11 11.
7: Не оферта, предложение действительно до 30 июня 2026 года.
8: Готовимся к сочному отпуску, ярким путешествиям и прогулкам до утра. Летние коллекции женской, мужской и детской линии в магазине Lime. Одежда, обувь, аксессуары и украшения. Лето, солнце, Лайм. Терция планета. Первый этаж.
9: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
1: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.

0: Это трэш-пати на рекорде.
1: 8.25 на часах, трэш-пати на рекорде. Как обычно, давайте похулиганим немножечко в музыкальном смысле. У нас сегодня, ну, интересная композиция музыкальная. Знаете, я послушал по ощущениям, как будто бы девятиклассник пришел на ОГЭ по литературе, сдал экзамен, ну, походу, сдал, ну, так может быть, и вот решил трек написать. Ну, давайте послушаем. Толи Саммер, он тебя так назвал, за горами, за лесами. Это трэш-пати, поехали.
2: За горами, за лесами, где туманы.

8.33 в Красноярске. Ребята, предлагаю развлечься, поиграть. Впереди у нас игрушка под названием «Рекорд угощает». Так что давайте блеснем своими кулинарными способностями. Точнее, ими блесну сейчас я. Загадаю блюдо тебе, отгадаешь, что это такое. Победа твоя. 205-100-3, номер телефона рекорда. Звонить необходимо прямо сейчас.

0: угощает.
1: Так, так, это рекорд угощает. У нас Валер на линии. Валер, здорово, привет, доброе утро. Валера, куда делся? Алло. Валера, раз. Валера, два. Валера, ну... Валера, вообще настало твое время, но где-то потерялся. Так, хорошо, у нас еще звонок есть. Алло, доброе утро.
2: Алло, алло, Дим.
1: О, Валер, ты?
2: Да, да.
1: Вот это, понимаете, вот человек целеустремленный. Он куда-то сорвался, он перезвонил, он попал второй раз. Валер, как у тебя настроение сегодня?
2: Да все отлично, недосып небольшой.
1: Слушай, вот сегодня я с тобой вот абсолютно солидарен, правда. Вроде бы и во времени спал нормально, а как ты вот такой вот идешь, еле-еле ноги волочишь, глаза еле открываются. Ну, давай так, оставим это на совести погоды, давай? Вот, ну, на погоду у нас
2: да,
1: такое, да?
2: Да,
1: вот, это все она виновата, а не мы. Так, Валер, ты вообще любишь покушать вкусно?
2: О, конечно.
1: Ну, кто не любит, да, естественно. А приготовить вкусно покушать ты умеешь?
2: Ну, иногда умею. Иногда очень хочется и не получается. Иногда получается.
1: А что у тебя вот лучше всего получается? Ну, вот чтобы стопудово. Я понял, что бывают промахи кулинарные. Но вот блюдо, которое на верочку, всегда готово у тебя отлично.
2: Слушай, наверное, это... грибочки какие-нибудь, сметане. И в той же сметане куриные сердечки у меня здорово.
1: Ой, ну вкусненько, вкусненько. Хорошо. Валер, смотри, мы сейчас с тобой пойдем на нашу воображаемую кухню. Я тебе расскажу, что мы с тобой берем по продуктам, что мы с этим делаем. Твоя задача сказать, что же у нас в конце концов получится. Итак, смотри, что мы берем? Мы берем пармезан, фарш мясной, бекон, лук, морковь, стебель сельдерея, чеснок, помидоры, вино белое, оливковое масло, лавровый лист, итальянские травы, перец, соль, молоко, сливочное масло, пшеничный муку, мускатный орех, соль. Вот такой вот набор у нас. Соль аж два раза. Там просто одна соль для соуса, другая не для соуса. Да, нет мыслей пока, что у нас это может получиться. Там еще есть кое-что. Такие листочки из теста. Вот такие вот определенные. У них есть название, я, к сожалению, сказать его не могу. Поехали. Что мы с этим всем делаем? Сначала овощи разберем. Лук, морковь, сельдерей, чеснок. Очистили, порезали некрупными кусочками. Кидаем в блендер. Все это размесили. И замечательно. Дальше бекон нарезаем крупными кубиками. На сковороде нагреваем оливковое масло до жарки. Положили на него бекон. Обжариваем, помешиваем до легкого румянца. Затем выкладываем к нему овощную нашу крошку. Жарим все вместе. Помешиваем минут 10. Добавляем туда же фарш. Лопаткой или вилкой разбиваем все комки, чтобы масса была однородная. Жарим фарш еще минут 10. После выкладываем туда помидоры, специи, лавровый лист. Перемешиваем, оставляем томиться на 30-40 минут. Дальше, я тебе вот подскажу, мы будем готовить соус бешамель. Уж не буду рассказывать, что мы там делаем. Короче, вот у нас есть еще где-то. Мы приготовили соус бешамель. Что мы делаем дальше? Дальше вот берем наши вот листочки, вот эти вот сухие из теста, да, сыр, пармезан. Собственно, выкладываем пару ложек соуса нашего бешамель прямо на листочек сверху, на это тесто, да, отлично, сверху там еще один кладем, в общем, друг на друга, таким образом, такой у нас получается интересный тортик, ну, почти, да, собственно, все, сверху мы все это разложили, фарш у нас там, листы вот эти вот из теста там, посыпаем сыром, закидываем в духовку, достаем, блюдо готово.
2: Шикарно.
1: Ага, что это?
2: Похоже на лазанью.
1: Ну, это она и есть, да. Да, листы лазаньи, они так и называются. Но я бы тебе сразу сказал, ты бы сразу все понял. А ты у нас и так шаристый. А все потому, что, Валера, мы одна команда. Ты Валера, я Валерич, мы не могли проиграть просто, понимаешь?
2: Потрясающе, согласен.
1: Потрясающе, все.
2: Мы были обречены на успех.
1: Естественно, по-другому не может быть. Все, Валер, отправляем тебя мы в баварский ресторан Максимилианс, так что готовить не придется. Придется просто наслаждаться. Приятного тебе аппетита. А мы погнали дальше, ребята. Good Boys и Avion. С нами Blind Spot. Послушаем на рекорде.
0: Рекорд угощает.

0: Сетью космическую.
1: 8:47. Погоди, поговорим за окном. Там свежо весьма, плюс 16 сейчас. Но потеплеет сегодня, ребят, до плюс 22. Свежо продолжит быть, я чувствую, потому что небольшой дождь там Яндекс тоже пророчит. Ветер дует северный, слабый, 3 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
0: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат Вайт». Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Айваска. Алексей Юнион, Кэт Мунг, Седат. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОБРН, ИП 32-12-46-82-0-56-337. Информационная поддержка Радио Рекорд Красноярск 18+.
3: Все в ГАРО!
4: В ГАРО. Шиномонтажное, балансировочное, компрессорное оборудование. Звони в ГАРО.
5: 255-09-55.
6: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
7: Турецкие выходные возвращаются.
8: Я вижу тебя наяву или сплю.
9: Стой, иначе выстрелю.
7: Все совпадения не случайны.
10: Кольцо найдет твоего суженого.
11: Вы не это ищете?
9: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
7: Все жизни связаны.
11: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
7: Ночная сказка. Завтра. В 11:00 домашний, главный женский, 16+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Красноярске 263-88-33.

0: Радио 103. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Турбоутро на рекорде.
2: Пум-пурум-пурум-пум-пум. Вот так вот начинаем час. 9 утра и 3 минуты. Ребята, четверг продолжается. Он же пятница. Ну, можно на этой неделе его так называть. Смело действуйте. Мы продолжаем. Ребята, у нас пару часиков лично проснуться. И сегодня утро насыщенное максимально. Гостей будет много. Один, кстати, через пару треков уже буквально появится здесь на рекорде. Будем говорить про главное танцевальное, фестивальное пати-мейкер событие этого лета. Ребята, ну правда, там серьезно намечается 2 дня фестиваля. Какого? Через пару треков расскажем. Прежде ловите Калвина Харриса, Рэйган Момена в компании Эбен. Работа Халу открывает этот час. Меня Дим Маланин зовут. Что-то поменялось. Поехали.
1: Турбо утро на рекорде.

0: гость.
1: Да, ребят, говорил, что интересно будет обсуждать сегодня фестиваль, предстоящий 19 и 20 июня. Буквально вот, в шаге от Красноярска, в Бархат-парке, Бархат White или Бархат в белом. И главный Midnight Dancer и патимейкер всего события Сергей Гетвайс у нас в гостях.
2: Как же ты феерично меня представил. Привет, друзья, здравствуйте всем.
1: Я готовился, Сережа. Ну, рассказывай, у нас 8 дней до фестиваля.
2: Да, 8 дней, всего 8 дней, финальные приготовления. Многие, кто уже успел побывать в Бархат-парке, уже увидели, как преображается главная сцена.
1: Так, как она преображается?
2: Она приобретает новые масштабы. Она будет шире и будет такой подиум очень крутой вперед, да, для того, чтобы все гости были на одной волне с артистом. Это очень круто.
1: Ух ты, слушай, ну это же, наверное, все денег дорого стоит.
2: Все для вас, как говорится, все для вашего отдыха, друзья.
1: Ребята, вот. Слушай, как вообще, в каком настроении артисты, которые заряжены, которые готовы, когда они начинают уже прибывать?
2: Артисты готовятся усиленно, я с ними со всеми поддерживаю связь, покупаем билеты, тут это, всю логистику им настраиваем, они готовят свои сеты, выступления. Вы услышите очень много, кстати, новых треков, которые невозможно зашазамить.
1: До-релизные.
2: До-релизные треки, да, анрелизы, грубо говоря. Живые выступления.
1: Это кайф, кстати, их будет немало, но сколько?
2: Да, но об этом скоро мы расскажем.
1: Это мы с тобой сейчас пока сидим, потому что не просто ж так ты пришел, естественно, ребята, Сережа нам привез 2 билетика, между прочим, на какое все?
2: На 20 число.
1: 20 июня, на двоих, ребята. Впереди все это будет. Давай еще раз напомним, вообще суть, мысль и идея, посыл фестиваля «Бархат белый».
2: Очень, знаете, мы любим белый цвет фестиваля, поэтому он символизирует какое-то единение, такую свободу, вот радость, позитив и соответственно,
1: чистоту мышления.
2: Да, мышление, точно. Тем более в наше время это очень необходимо каждому и всем.
1: Слушай, ну, кстати, вот правда, мысль такая, что, знаешь, как поехать на Бархат White Fest, как психологу, отвлечься, понимаешь, от всего происходящего вокруг, просто пару дней поплясать, поколбаться.
2: Вот такой вот двухдневный посыл, еще и с дневным мероприятием в субботу.
1: Слушай, там погоду хорошую обещают, друзья.
2: Да, мы уже вообще наколдовали, с бубном потанцевали,
1: сколько?
2: Все нормально.
1: Шаману много заплатили?
2: Ну, об этом не удостоверю умалчивать.
1: Ну, это... Чтобы налоговая служебная не спросила.
2: Конечно.
1: У шамана, естественно, мы тут не при чем. А мы не про того шамана, ладно.
2: Я посмеюсь за кадром, ладно?
1: Ой, ладно, так, давай еще раз напомним, кто вот из главных звезд, кто эти люди, кто приедет, кто будет нас радовать.
2: Ну, давайте, загибаем пальчики.
1: Давай.
2: Главная героиня, Лизви.
1: Из UR наша.
2: Из UR, да, уже.
1: Кстати, Лизви, вот, мне кажется, вообще полюбила Россию настолько, что скоро ей паспорт, мне кажется, выдадут.
2: На самом деле, она не только Россия, она даже успела выступить на фестивале Ультра.
1: О, даже в Майами
2: гоняла. Очень круто, да.
1: Вау.
2: Соответственно, ну все, Россия, она точно объездила весь Кавказ, и повторно ее приглашают, значит, всем нравится?
1: Значит, всем нравится, да. Надеемся, что ей Лизе нравится, хорошо, давай, загибаем пальчик.
2: Загибаем второй пальчик, значит, Лилова, впервые в Красноярске,
1: ой, классно,
2: Лилова, я думаю, что многие тоже знакомы с ее творчеством.
1: А я «Русалку», ее песню обожаю,
2: это
1: классная такая.
2: А третья, что там, Кэт Мунг.
1: Ой, классный парень.
2: Кэт Мунг, да, тоже вокалист, живые выступления, концерт, можно грубо говоря сказать. Дальше кто у нас? Алексей Юнион. Красавчик из Петербурга, которого
1: с голливудской улыбкой.
2: Все девчонки его здесь ждут и хотят попасть на его выступление. Да, ну, то есть пальцев всего можно загнуть 10, да? То есть там Миша Кляйн, Дефли, Яша Эф, Седат наш турецкий гость. Кого еще забыл, простите. Ну и, соответственно, 30 артистов, включая все наши промо-группы и комьюнити города.
1: Еще же наши лучшие ребята будут.
2: Наши лучшие ребята, да.
1: Так, Сережа,
2: Подожди. Манекен-перформанс со своим театральным эксклюзивным шоу.
1: Даже такое будет?
2: Даже такое будет.
1: От тебя-то с этим мы услышим?
2: От меня вы услышите, я буду выступать совместно с Лизви.
1: Ух ты!
2: Повторно.
1: Вау.
2: На прошлом фестивале было так же, но здесь у нее больше половины треков из плейлиста все новые.
1: И вот. Будь аккуратнее, она тебя так возьмет и в UR увезет.
2: Ну, ненадолго можно.
0: Рекорд. Гость.

0: Ребята, сегодня Серега и Get Twice обсуждаем главное летнее событие. С мужеством, кстати, имен. Сереж, так получилось, что закрепилось и бархат в белом, и бархат white называют.
1: Как долгая история, правильно? Я думаю, что нам пока вот сегодня эфирного времени не хватит, но она очень интересная и такая, и слегка запутанная. Но я думаю, что окончательный вариант, то есть бархат, я бы хотел white, конечно, но по многим понятиям, что лучше теперь использовать в белом.
0: Не по понятиям.
1: И не по понятиям, да, это будет, а вот в белом совпадает теперь, да.
0: Пойдет. Два дня впереди, два вечера, две ночи, но еще и один день между ними будет тот самый.
1: Естественно, да, это нововведение фестиваля «Бархат в белом-2026». У нас состоится дневной.

0: первое мероприятие на бассейне по Упате, которое начнется 20 июня в 12 дня, и плавно будем перетекать в фестивальный вечер и, так сказать, ночь.
1: Это получается для тех, кто выживет после 19-го.
0: А можно просто даже не уезжать в фестиваль. У нас есть зона кемпинга, устанавливаете палатку, и все два дня проживаете.
1: Погоди, стой. Так, то есть я могу такой, если вот у меня, допустим, я готов, заряжен, да, я бросил палатку в машину,
0: так,
1: приехал, поплясал. Ну, лучше, конечно, сначала поставить палатку, а то потом я ее не разложу наверняка. То есть я могу прям там в зоне кемпинга остаться утром, пожалуйста, обратно.
0: Естественно, там вся коммуникация присутствует, там душевые бани, где покушать, и все это есть, все предусмотрено, да. Можете просто не уезжать за зоны фестиваля и оставаться там все.
1: Ну, же прикольно.
0: Вот, и что хотелось бы сказать, дневная вечеринка на бассейне по Упати с главными хедлайнерами фестиваля, также в том числе дресс-код свободный и бассейном пользоваться разрешено. Купание разрешено.
1: То есть в субботу днем, пожалуйста.
0: Да, пожалуйста, до самого вечера.
1: Те, кто особо хорошо повеселился накануне, такие, водичку, пожалуйста, с утра. Хорошо. Так, ну давай так, вот прям чуть подробнее, вот дневное событие, что мы там увидим?
0: Значит, новая вечеринка формата face-to-face. Два диджейских стола стоят друг напротив друга. И, значит, и главные хедлайнеры фестиваля играют по треку, сочиняя свое выступление прямо на ходу, меняя настроение публики. И вы можете быть и на одной стороне, и на другой, поддерживать или противостоять друг другу. То есть это очень крутая такая затея, которая сопровождается спецэффектами, коктейлями, бассейном, жарким солнцем и, в общем-то, атмосфера.
1: Получается, да, я разберусь. То есть у нас выходит два диджея. Один не знает, что играет другой.
0: Не знает.
1: И другой не знает, что играет первый.
0: Да,
1: и, в общем,
0: суть.
1: И они друг после друга подбирают классный
0: музыкальный трек. Поединок такой своего рода.
1: Кто?
0: А может быть и, собственно, и какая-то концепция.
1: А вот есть задача там, кто из них должен что-то? Больше народ растанцевать? Больше развеселить? Кто победил вообще? Вот в этой...
0: Здесь по эмоциям, наверное, публики присутствующие. То есть все это будет понятно. Но я думаю, что победит всегда дружба.
1: Да, публика эмоционируйте. Публика неистовствовала.
0: И хотелось бы отметить, что все гости, кто купил, приобрел билеты категории премиум, для тех вход свободный на дневную вечеринку. Пожалуйста, welcome.
1: Пожалуйста, welcome. Да. Ну, понятно. Так, хорошо. А вечер субботы. Вот, а где-то граница есть между тем, что днем происходит, и у нас только... И вечер пошел.
0: Значит, сбор гостей в 18:30, дневное мероприятие до 5. То есть и у вас будет время там преобразиться.
1: Я к чему и веду, что если ты там весь день плавал на басике, ты такой весь.
0: Ну и такой вот и есть.
1: Немножечко потекший макияж у тебя.
0: Потекло.
1: Да, пошел, типа, порядок себя привел.
0: Все предусмотрено, время будет, и как бы подготовиться можно успеть.
1: Это очень хорошо. Давай через пару треков еще поговорим, а пока о важном.
2: Рекорд. Гость. Турбо утро. Воу. Притормози. Полегче.
1: Давайте разберемся с дорожной ситуацией в Красноярске. Там 4 балла, есть местные затруднения. Как сообщает нам Яндекс.Карты, 7 баллов на авиаторов к Северному, 6 баллов на Калинина к Покровке, 5 баллов на Партизана Железняка в центр, Высотная в центр тоже 5 баллов, и Мичурина в сторону поселка Суворовский 5 баллов также.
2: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Все в ГАРО!
4: В ГАРО профессиональные автомобильные мойки. Автомоечная химия. Звони в ГАРО.
5: 255-09-55.
6: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
7: Красноярск. Встречаем лето вместе с командой «Проспект». 20 июня. Большая вечеринка в самом центре города. Во дворе бара 075. Большая сцена. Мощный звук. Зона активности и атмосфера настоящего летнего фестиваля. 20 июня. «Проспект Summer Open Air». При поддержке «Радио Рекорд». 18+. Билеты и подробности на apercats24.ru. Количество билетов ограничено. ИП Кульба Владислав Игоревич. Угрюм 325-246-8300-366-2.
8: Готовимся к сочному отпуску, ярким путешествиям и прогулкам до утра. Летние коллекции женской, мужской и детской линии в магазине «Лайм». Одежда, обувь, аксессуары и украшения. Лето, солнце, «Лайм», ТРЦ «Планета», первый этаж.
5: 27 июня культовый фестиваль Sunset от команды Джо возвращается в новом сезоне. Музыка, танцы, басик, закат, плотный музыкальный лайнап, топовый хедлайнер Волох, город Москва, Вулкана Парк, Мономур 1. 27 июня. Начало в 14:00. Для лиц старше 18 лет.
9: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
10: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: гость.
1: Слушай, какие только вот истории, правда, не происходят на всяких фестивалях, да, особенно вот комьюнити между собой, когда палаточные городки, вот эти балточные истории. Ой, слушай, ну это прям целая жизнь, мне кажется, которую можно прожить за два дня.
2: Да, сидишь, конечно, там да, нафантазировать очень многое можно.
1: Ладно, фантазировать можно реализовать, самое что интересное. Тем более, что это же событие, ты понимаешь, для взрослых. Детям там делать нечего, да?
2: Ничего нет, 18+.
1: Все-таки. Да, расскажи вообще, кого мы ждем, сколько людей ожидается на фестивале и как далеко вообще поедут гости?
2: На самом деле мы ждем всех. Все, кто любит электронную музыку, клубную, танцевальную, коммерческую, мы ждем всех.
1: Приезжайте, ребята.
2: Приезжайте, ребята. Дресс-код белый. Поэтому welcome.
1: Слушай, ну, наверняка с Иркутска едут.
2: С Иркутска многие уже едут, да, потому что мы общаемся с ребятами, с диджеями, с промоутерами. Едут из Перми, с Екатеринбурга, это точно. Едут даже с Якутска и с Сахалина.
1: Ого, ребята, Сахалина?
2: Да. С Южно-Сахалинска, да, едет компания прямо вот специально на фестиваль.
1: Красавчики, слушай, прикольно.
2: Молодцы, молодцы, да, очень.
1: Зимой
2: очень
1: наши радует. Туда, на Сахалин, едут, они к нам летом поехали. Слушай, я молчу уже там про Абакан, Минусинский, естественно.
2: Абакан вообще мы делали при пати фестиваля.
1: Кстати, как прошло? Я видел,
2: феерично прошло. Вообще. Я думал, что мы вообще не в Абакане, а где-то, ну, в каком-то мегаполисе.
1: Я думал, что мы уже на фестивале уже.
2: Да, уже думал, да, третий день фестиваля. Поэтому многие собираются с Абакана, да.
1: Классно. Сереж, все-таки ты пришел не с пустыми руками. У нас есть пару билетиков. Я думаю, мы обязаны кого-то пригласить вместе с нами на 20 число. Что спросим?
2: А давайте-ка спросим, сколько живых выступлений, то есть концертных выступлений вокальных у нас будет на фестивале. Соответственно, 3 или 4.
1: Три или четыре. А может быть 5, например.
2: Ну, нам нет, такого ответа нет. Есть 3 или 4.
1: А моя версия 5. Выбирайте. 205, 100 ровно и 3 номер рекорда.

0: Ребята, смотрите, здесь есть Дима, здесь есть Сережа, и у нас уже появилась Марина. Марина, привет!
1: Маришка, привет!
2: Доброе утро!
0: Ой, слушай, настрой позитивный, все круто, все классно. Как настроение, Мариночка?
2: Ой, прям здорово, я дозвонилась.
0: О, то смотри, ты сейчас, если все правильно сделаешь, ты будет повод для радости двойной.
1: На самом деле несложно угадать. Три или четыре.
0: Три или четыре живых выступления. Вот вокальных, скажем так. Диджеев-то много будет, а вот живых именно лайвов сколько будет у нас, как ты думаешь, на фестивале «Бархат Бело»?
2: Четыре, может быть.
1: Совершенно правильный ответ.
0: Сразу?
1: Да, сразу же просто.
2: Я в том году у вас была.
0: Да, в том году была.
1: У нас же постоянные гости, это очень приятно.
0: И как тебе понравилось в том году?
2: Вообще здорово.
0: В этом году, прикинь, Марин, будет еще лучше. Серега говорит, зуб даю, ребята, будет еще лучше. А зуб у него...
1: А зуб у меня всего один.
0: Я только хотел сказать наоборот. Ну, глядишь, поэт хорошо себе, он Санфаянс, как Алексей Юнион, ставишь. Мариночка, с кем пойдешь? Ну, давай, признавайся честно.
2: С мужем,
0: все.
2: С мужем была.
0: Два билетика твои, приезжай в студию рекорда, забирай, и увидимся мы уже 20 июня на
1: фестивале
0: «Бархат в белом», так что до встречи. А, кстати, у тебя уже костюм белый готов?
2: Конечно.
0: А у мужа?
2: Я в том году была.
0: Да? Ну все, все, круто. Ждем тебя и мужа в белом 20 июня в Бархат-парке. Сереж, давай еще раз основные тезисы напомним.
1: Основные. 19-20 июня, Бархат-парк, музыкальный фестиваль «Бархат в белом» или «Бархат вайт». Значит, начало, сбор гостей в 18:30. Вся основная информация
0: в интернете, ребята,
1: в интернете,
0: загуглите,
1: да,
0: все просто, все находится. Да. Спасибо тебе большое, что пришел.
1: Дима, спасибо тебе за прием.
0: Удачной вам подготовки.
1: Увидимся.
0: Увидимся, ребята, в Бархат-парке.

0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Да все нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: третью космическую.
1: И о погоде за окном давайте с вами тоже поговорим. Прямо сейчас плюс 18 на термометре, а дальше потеплеет до плюс 22. Но дождик нас сегодня опять освежит, так нам пророчит Яндекс.Погода. Ветер дует с северо-западного направления, слабый, 3 метра в секунду.
2: Рекорд. Реклама. Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
3: Все в ГАРО!
4: В ГАРО. Компрессорное и сварочное оборудование. Звони в ГАРО.
5: 255-09-55.
6: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
7: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: утро на рекорде.
1: Опачки, ребята, уже 10 утра. 10 утра и 3 минуты, если быть максимально точным по часам. Турбоут на рекорде продолжается. И, кстати, последний день, последнее рабочее утро на этой неделе тоже плавно, потихонечку уже к концу подходит. В этом часе обсудим с вами разные новости в рубрике True Новости. Там штука такая. Спилберга процитирую вам, позвольте. Он заявил, что инопланетяне существуют. Он уверен в этом и на основе документов, слушаний в Конгрессе и рассказов очевидцев. По его словам, они не просто посещали нашу планету, а находятся здесь до сих пор. Кто знает, возможно, они были здесь всегда, добавил Спилберг. В июне выходит его новый фильм «День разоблачения», как раз о том, что человечество узнает правду о пришельцах. Ну что, возможно, это просто такой, знаете, прогрев маркетинга от Спилберга, а может, и правда думаешь, что инопланетяне есть. Больше новостей интересных, забавных, адекватных и не очень естественно впереди в этом часе. Прежде ловите классный плейлист. Басто, Гриффин, Плеймен, Пнау, Кунгс, Кокин, Умтри, Бернс, Афро, Джек, Риналиум и Ирбокс. Вот с них и начинаем. Грейсленд открывает этот час. Меня Дим Маланин зовут. С добрым утром.
0: Доброе утро на рекорде.

0: Воу-воу-воу, притормози, полегче.
1: 10:17 на часах, посмотрим, как ситуация дорожная выглядит. 4 балла в Красноярске по сообщениям Яндекс.Карт. 8 баллов прямо сейчас мы видим на Калинина в сторону Покровки. Карла Маркса к БКЗ 7 баллов. 7 баллов на Авиаторов к Северному. Матросова из центра 7 баллов. Шахтеров центр 6 баллов. На этом из основных затруднений Красноярск пока что все.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Все в ГАРО!
3: В ГАРО – профессиональный слесарный аккумуляторный инструмент. Выбор автосъемников. Звони в ГАРО.
4: 255-09-55.
5: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
6: Готовимся к сочному отпуску, ярким путешествиям и прогулкам до утра. Летние коллекции женской, мужской и детской.

0: женской линии в магазине «Лайм». Одежда, обувь, аксессуары и украшения. Лето, солнце, «Лайм». Терция планета. Первый этаж.
1: Рекорд. Dance Radio.
2: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Новости на рекорде.
1: Начнем с новости, вопиющей меркантильной, между прочим. Каждая третья россиянка не будет встречаться с мужчиной без автомобиля. Опрос показал, 33% девушек категорически не готовы к отношениям без машины. Еще 46% надеются, что она появится со временем, и только 21% готовы строить любовь без колес. При этом 80% мужчин заявили, что наличие авто у женщины никак не влияет на их решение. Вот, девочки, берите с мальчиком примеры. Ладно, этим дальше. Вот новость, которую мы заслужили, ребят. Здоровый человек должен пукать примерно 5 раз в день. Это нам сообщают ученые. Мужчины делают это чуть чаще, женщин 5,2 раза в день. Мне вот интересно, как они это считали. Против 4,8. Пик активности приходится на возраст 26-45 лет. Молодежь 14-25 лет имеет самые низкие показатели. Больше всего газов выходит с 6 до 10 вечера. К этому времени организм переваривает основную часть пищи. Если в течение нескольких недель пукаете заметно чаще или реже, советуют обращаться к врачу. Поняли? Запомните. Ладно, едем дальше. Про путешествие новость. Житель Ставрополя доехал до Дубая на семерке ВАЗ-2107. Да, обошлось этому в 57 тысяч рублей. За 2 месяца семерка без кондиционера и на карбюраторе проехала 7200 километров через 7 стран. Сломалась всего один раз. И только, говорят, из уважения к традициям. Ну, это была бы не семерка, если бы она не сломалась. Действительно. Едем дальше. Легенда. Джереми Кларксон запустил... не то чтобы конкурент OnlyFans. OnlyFermers. Вот такой вот. Но он же увлекается с недавних пор. На платформе можно выкладывать фото огурчиков, помидорчиков, делиться секретами сельской жизни, а еще смотреть, как живет британская глубинка, и записываться на экскурсии, дегустации и даже ночевки на фермах. Вот так. Едем дальше. Про питание поговорим. В России быть мясоедом дешевле, чем веганом, показало исследование. Недельный рацион мясоеда обойдется в 2004 рубля, а веганом в 2305. Разница почти 300 рублей в пользу мяса. Но вот у меня вопрос. Как можно неделю есть на 2000 рублей? Ну да ладно. Ладно, едем дальше. Помните историю с детства? Когда гроза начиналась, говорил: выключай компьютер из розетки, а то бахнет. Ребята нас предупреждали, и это случилось. Молния попала в компьютер через интернет-кабель. Пользователь не выключил ПК во время грозы. Разряд ударил в линию провайдера, прошел по кабелю в дом и сжег роутер, а затем через интернет добрался до сетевого порта системника. В итоге сгорела вся сетевуха, на стене и проводах следы оплавления. Компьютер нужно, собственно, выкидывать теперь, покупать новый. Ну, в общем, имеется в виду, в грозу, оказывается, все-таки лучше выключайся. Едем дальше. Про финансы. Владимир Владимирович заявил, что ключевую ставку могут снизить из-за падения инфляции. Если это произойдет, кредиты станут дешевле, бизнес может брать деньги на развитие без грабительских процентов, но вклады начнут приносить меньше. Это плата за оживление экономики. Но это вот новость, я считаю, хорошая. Ну и еще одна хорошая новость, особенно для зумеров, и Альф в том числе. Roblox в России заработал без ограничений, сообщила Екатерина Мизулина. По ее словам, доступ к платформе полностью восстановлен. Дети могут играть, родители выдыхать.
0: Новости на рекорде.

0: космическую.
1: О погоде за окном давайте поговорим. Плюс 19 на термометре прямо сейчас. Как сообщает нам Яндекс.Погода, потеплеет до плюс 22. Дождь небольшой тоже сегодня собирается пойти. Ветер дует с северо-западного направления, слабый 3 метра в секунду.
2: Рекорд. Реклама.
3: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Клуб Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Клуб Красноярск. 271-89-86.
4: Все в горо!
5: В горо подъемники, домкраты, стойки, краны. Звони в горо.
6: 255-09-55.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L ждет вас в Агат по специальной цене. От 2 159 тысяч рублей. Подробности в Tenet Агат или по телефону 205-11-11.
8: Не оферта, предложение действительно до 30 июня 2026 года.
2: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: 9 утра и 56 минут на часах. Ребята, утро четверга можно завершать, и мы уже практически наступили на выходные, потому что пятница уже переходит в разряд уикенда. С наступающим праздником всех вас, друзья, большим, великим, могучим с Днем России. Ну а мы на этом моменте перемещаемся по нашей, кстати, необъятной родине. Из Красноярска летим в Санкт-Петербург. Впереди Вейкаперы, с вами был Дим Маланин. На связь, услышимся.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77629220 выдано Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: рэперы на рекорде.
1: Доброе утро и всем привет, у нас 7.00 ровно в Санкт-Петербурге по московскому времени. Мы с тобой здесь, вейкаперы, будем веселиться, угорать, обсуждать.
2: Хотелось бы, конечно.
1: И будет. Так, у нас два гороскопа ожидается за эти 4 часа. Рубрика «Я в эфире», куда вы прямо сейчас можете присылать свои голосовые сообщения. У нас про кино попкорн сегодня. Сыграем, как обычно, в игру. И, кстати, определиться с названием сегодня нам пора. Неделя-то сокращенная, завтра выходной. Замечательный праздник.
2: Я повторюсь, но хотелось бы, потому что название для нее произносить каждый раз это...
1: Ватафакты будут, с юристом пообщаемся тоже. Горячие новости, все это впереди. Начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод» на 11 июня 2026 года, четверг. День женского счастья. Вот такой сегодня праздник есть.
2: Даже не знаю, праздновать, не праздновать.
1: Женщины, счастьем вас. С праздником вас.
2: То есть, получается, им сегодня нужно подарить счастье?
1: Ну, либо они сами его найдут. Здесь это женщины, понимаешь?
2: Да, давайте так, пусть они его сами найдут, закажут, вернее, положат в корзину, а мы уже попробуем оплатить.
1: Классный праздник, день неукротимой страсти сегодня. Надо отпраздновать парочкам обязательно, и не парочкам тоже. Всемирный день ягуара. Ну вот он, вот он этот, цветная лапа на черном фоне.
2: Или все-таки машины.
1: Или все-таки машины.
2: Или животные.
1: Да-да-да. День Жака Ива Кусто сегодня, 116 лет, как празднуют.
2: Человек, который придумал акваланг.
1: Да, кстати, это очень важно. День красных маков. Их выращивать нельзя, насколько я знаю, в больших количествах.
2: Нет, только в сказках.
1: Только в сказках можно смотреть, да, на них?
2: Да.
1: Так, день поиска новой звезды.
2: Да, ну, сейчас уже не найдешь новой, все, у всех есть название.
1: Международный день рыси, как тебе?
2: Рыси?
1: Рысь!
2: И сейчас рысь пойдет, надает люлей ягуару. Мне кажется, тут такой напиток тоже надо придумать.
1: Рысь?
2: Да, и чтобы он так открывался.
1: Ну да, кстати, почему бы нет? Международный день игры, вообще не важно какой. Два года празднуют, самый молодой праздник из всех, что мы когда-то называли, по-моему.
2: Можно поиграть во что-нибудь?
1: Угу. Также день пиццы Маргарит сегодня. Кто любит Маргариту?
2: А пиццу?
1: Пиццу я не очень, Маргарит хороший. Всемирный день судебных приставов, вот.
2: Не хотелось бы с ними никогда встречаться, но, ребята, с праздником.
1: Как люди, вы, конечно, отличные, а вот по отдельности. Так, нам нужна тема сегодня, что выбираешь? Женское счастье, ягуар, Жак Ив Кусто, красные маки, звезды.
2: Какая вы звезда?
1: А, что много знаешь?
2: Ну, у нас уже было, что... Ну, несколько знаю, да. Какое вы небесное тело? Вот именно в такой...
1: Небесное тело.
2: Вот именно в такой формулировке. Какое вы небесное тело? Их же много всяких.
1: А что там? Мы, как у нас, как у тебя в школе, и не было этого предмета.
2: Ну, все же знают звезды, кометы, черные дыры,
1: звездная пыль. Давай, международный день игры сегодня. Давай,
2: игры?
1: Какая вы игра сегодня? Настольная, компьютерная, неважно.
2: На поле, с мячом.
1: Компании, да, вот какая вы игра, какой вы себя обсуждаете и считаете этим утром? Запишите нам голосовое в чат мобильного приложения Рекорда. Вейкаперы, начинаем, погнали.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Твои каперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 11 июня сейчас.
2: Овны, сейте сегодня разумное, доброе, вечное.
1: Тельцы, вы слишком деятельны, чтобы не раздражать окружающих, однако это не ваша проблема.
2: Близнецы, сегодня вы будете вызывать у окружающих зависть, и лишь немногие смогут побороть в себе это чувство.
1: Раки, как говорил Козьма Прутков, нельзя объять необъятное.
2: Львы, сегодняшний день хорош, чтобы принести в жизнь возможные изменения.
1: Девы, не стоит сегодня привлекать к себе всеобщее внимание.
2: Весы, даже если вы знаете точно, что вы правы, на компромисс все-таки придется пойти.
1: Скорпионы, сегодняшний день стоит в основном посвятить сну, употреблению пищи и прочим простым и неутомительным, надежным способам запасения энергии.
2: Стрельцы, сегодня сложной задачей может оказаться найти смысл в разговоре, который вам придется поддерживать.
1: Козероги, сегодня вам почему-то захочется полистать древний фотоальбом.
2: Водолеи, сегодня ваша жилетка может пригодиться кому-то в качестве носового платка.
1: Рыбы, сегодня вы можете, немало не мучаясь совестью, нещадно эксплуатировать ближних. Всем хорошего дня, друзья.
3: Рекорд. Реклама.
4: Все в ГАРО!
5: В ГАРО шиномонтажное, балансировочное, компрессорное оборудование. Звони в ГАРО.
6: 255-09-55.
7: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
3: Рекорд. Dance Radio.
8: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Ваши голосовые сообщения ждем, скоро будем слушать их сегодня. Какая вы игра? Я нарды.
1: Нарды? А, ты же любишь нарды.
0: Не потому, что я люблю нарды.
1: Ты еще и умеешь играть, а почему? Надо?
0: Просто. Вот я решил, что я нарды.
1: Есть кости и фишки, все верно. Я даже не знаю, какая я игра.
0: Ты Элиас.
1: Пати Элиас, которая, где нужно...
0: И я мафия.
1: Ты мафия?
0: Ну, это не игра.
1: А кто ты из мафии? Но угрожал мне. Ты мафия.
0: Плачи мне. Я тебе сказал, я мафия. Так, друзья, да, какая вы игра? Запишите голосовым сообщением. Мы пока к новостям. Представляешь, Стас, статистика вышла. И неутешительная.
1: Вышла? Кто ее посадил-то?
0: Неутешительная. Каждая третья россиянка не будет встречаться с мужчиной без автомобиля. Вот что заявили они. Опрос показал, что только 21% девушек готовы строить отношения без авто, если есть у их партнера. 46% надеются, что она появится со временем. Ну, то есть такой вклад в будущее, да. А 33% совсем не готовы быть в отношениях без автомобиля. В это же время 80% мужчин заявили, что наличие машины у женщины никак не влияет на готовность строить с ней отношения. Ну, какие же мы чистые души? Ну, какие же мы светлые мужики?
1: Ну, по сути, да. Есть у девушки машина, нет у тебя девушки. Какая разница?
0: Походишь пешком один, на метро поездишь.
1: Не, я к общественному транспорту привык, так что мне нужны вот каждая третья. Вот первая, вторая.
0: Каждая третья? Тебе первая, вторая надо искать, получается.
1: Нет, ну женщина с машиной.
0: Либо женщина с машиной.
1: Все, идеальный вариант.
0: Я вообще не понимаю, ну нету парня автомобиля, а что такого? Да.
1: Ну вот у меня...
0: А если личный водитель есть?
1: Ну вот у меня не то, что нет автомобиля, у меня даже водительских прав нет.
0: Ну надо сдавать, Стас, тебе говорю.
1: Я вообще прям не хочу.
0: Да попробуй.
1: Мне прям не тянет.
0: Тебе понравится.
1: Сдавать на права?
0: Сдавать.
1: Думаешь, я настолько много зарабатываю?
0: Ну а почему бы нет? Представляешь, ты на дороге будешь колесить по просторам Ленинградской области.
1: Я очень... То есть в Питер меня никто не пустит?
0: Ну не стоит. Пока не стоит.
1: Ладно, хорошо.
2: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин подписал закон, который позволяет арестовывать имущество и банковские счета граждан, находящихся за пределами России, если их привлекают к ответственности за ряд правонарушений против интересов страны. Закон вступит в силу в сентябре. Парламентские выборы в Армении прошли на фоне давления на оппозицию и вмешательства западных стран, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, влияние на электоральный процесс было беспрецедентным для региона. Roblox снова стал доступен российским пользователям. Минцифры заявили, что компания выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Пользователи социальных сетей также подтверждают, что игровая платформа вновь работает без ограничений. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Да все нормально.
5: Что?
4: А что?
5: Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
8: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
9: Дэнс лето

0: Рекорд. Выкапери.
1: Какая вы игра сегодня? Мы слушаем ваши голосовые сообщения. Кстати, пришло не только голосовое, но вот Екатерина написала. Доброе утро, это во-первых. Простите, не могу голосовое записать. А я люблю погонять шары, пишет нам Екатерина. И желательно русские. Я русский бильярд.
2: Я так и понял.
1: Тему забыл, да, наш?
2: Но сначала я подумал боулинг.
1: Вот такая скучная игра, честно.
2: Почему?
1: Прямо она душная, давай будем честны.
2: Так все игры душные, получается.
1: Чем больше людей играют в боулинг, тем она душнее. Так ты сидишь, ждешь, пока два раза бросят шары.
2: А, ты про это? Ну так играйте втроем, вдвоем.
1: Ну, не знаю.
2: Слушай, а бильярд тоже. То же самое может быть душно.
1: Там можно кием подраться, пока ждешь.
2: Так здесь шара можно... Можешь бросать, ты же... Смотри, пока твой компаньон бросает по дорожке. Бросай в сторону, бросай на чужие дорожки.
1: Тогда меня уведут туда. Так, голосовые, поехали. Елизавета.
3: Привет, всем привет. А я сегодня, похоже, игра пятнашки, потому что мне надо очень быстро двигаться и правильно занимать позиции. Всем хорошего дня.
1: И тебе хорошего дня, Елизавета. Правильно двигайся и занимай позиции. Следующий голосовой.
4: Викаперы, с добрым утром. Самая лучшая игра моего детства — это банки-палки. Всем привет.
1: Банки-палки играл?
2: Да, это когда ты идешь выбивать кредит себе.
1: Я думал, ты городки какой-то аналог. Не знаю, первый раз слышал эту игру. Далее.
5: Привет, а я сегодня шашечки. Хоп-хоп и в дамках. Всем глобальнейшей удачи.
1: Глобальнейшей удачи.
2: Только за это можно еще раз послушать, по-моему.
1: Погнали дальше.
6: Доброе утро. Ой, каперы. Я сегодня игра дальнобойщики. Компьютерная, помните такую?
1: Конечно.
6: Где гоняли под минуса и все, в буквальном смысле еду с товаром.
1: В Алмазный, наверное, едет, да? Самая прикольная дорога была через туннель там, насколько я помню.
2: Воплотил игру в жизнь, представляешь?
1: Реально, игрушка, конечно, легендарная. Хорошо, что не Track Simulation вспомнил, да? А вот эту игру дальнобойщики. Александр.
7: Всем доброе утро, здравствуйте, предпраздничная. Какая игра, ребят, ну что за... Конечно же, футбол. Сегодня старт чемпионата мира по футболу. Посмотрим, поболеем. Наши не играют, и слава богу, вот эти лишние переживания, какие-то надежды. Сил там есть кому, кто будет. Увидим нового чемпиона. И вообще посмотрим, каково это в трех странах проводить сразу такое мероприятие. Всех с футбольным праздником.
1: Начало футбола, круто.
2: Мне кажется, что все страны такие, слава богу, что они не играют. Эти лишние переживания.
1: За них, да?
2: Да.
1: Поехали, Лех.
8: Вы каперы, ребята, привет. От Лехи Илькова с Новосибирска. Короче, какая игра? Игра верю, не верю. Тут как и по жизни, либо верить, либо не верить. Других вариантов нет. Вот, как-то так. Люблю свою псишечку, ценю, люблю, уважаю. Чмоки-чмоки, ребята, респект вам.
1: Ну и Евгений.
9: О, труба. Туба-туба-туба.
1: Вот труба. Туба-туба-туба.
2: Прямиком в детство.
0: На рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 11 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
3: Я на тебе женюсь.
2: И от нее уже никуда не деться.
4: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
2: Ночная сказка. Завтра в 11:00 домашний, главный женский. 16+.
5: Все в ГАРО!
6: В ГАРО профессиональные автомобильные мойки. Автомоечная химия. Звони в ГАРО.
7: 255-09-55.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Вейкаперы представляют кинорубрика «Попкорн».
1: Рекорд «Дайте волну». Настя Никитина в эфире. Кинорубрика запускается. Не отвлекайтесь, будет громко, смешно и с намеком на спойлеры. Поехали. Друзья, франшиза, которая когда-то собрала 3 миллиарда, возвращается. «Холоп 3» уже не просто фильм, а национальный ритуал. Как «Оливье на Новый год», только про мажоров и перевоспитание. Выходит не в декабре, а 11 июня. И это не единственное изменение. Теперь отправляются не просто в деревню 19 века, а в Османскую империю. В рабство, буквально. Герои – Павел Прилучный и Кристина Асмус. Типичные мажоры, которые разводятся и делят бизнес. Их дети хотят сохранить семью и обращаются в фирму по перевоспитанию. Дальше все по классике. Петр I в исполнении Милоша Биковича, Иван Охлобыстин в роли манипулятора, верфи, галеоны, выживание. Экшена намешали так, что позавидовал бы сам Джек Воробей. Хейтеры кричат: «Мы устали, опять Корниенко, и формула заезжена», а фанатки радуются Павлу Прилучному. Сама Кристина Асмус признается, съемки превратили ее в сплошной синяк, но восторг зашкаливает. Мой вердикт: душа фильма уступила место зрелищу. Если ждали первой части, пройдите мимо. Если готовы отключить мозг и смотреть, как Прилучный в тельняшке из османского плена вырывается, это ваш билет в это лето. Мои 6 из 10. 12+. Народ, а помните «Очень страшное кино»? Так вот, в 26-м году создатели решили снять еще одну часть, на этот раз шестую. Обещали стереть грани дозволенного и великий юмор. На деле – набор бессвязных зарисовок. Из них смешных – малюсенькая часть. Пародируют все, от крика до субстанции. Диалоги про черное, не черное выворачивают уши наизнанку. Картонные персонажи, которых нужно запоминать, но они не нужны вообще сюжету в принципе. Старые герои просто есть, но вызывают зевоту. А новые выдают 100-500 кривлянских эмоций в минуту и раздражают с первой секунды. Единственный плюс – анимационная пародия на кей-поп-охотниц. И концовка, где старички наконец заявили: «Это наша франшиза». А потом фильм внезапно закончился. Да. Мой вердикт несмотрибельно. 5 из 10. Только за то, что фильм все-таки закончился. Надеялись на веселое время, поймали странные трипы создателей. Спасибо, нам такого не надо. 18+. Любимые, всем пока. Я Анастасия Никитина. Это Радио Рекорд. Услышимся в следующий четверг.
0: Кинорубрика «Попкорн». Каждый четверг в «Вейкаперах» на Рекорде.

0: Ну что, у нас 8:00 в Петербурге по московскому времени. Это значит, что вейкаперы 3 часа еще будем с тобой. Никита и Стас, как настроение, друзья?
1: Как конкретно у меня, все нормально.
0: Ну все, я про это и хотел, больше никого здесь нет просто.
1: Да? Подожди, Олег, Витя, Маруся.
0: Опять Маруся опять пришла?
1: Дракон.
0: О, если к Стасу приходит Маруся, это страшное начинается что-то, конечно.
1: И это не колонка.
0: В этом часе мы играем, друзья. Для игры названия нет, но вы можете его придумать. В телеграм-канале Радио Рекорд есть закрепленный пост. И сегодня, я думаю, после эфира мы как раз-таки займемся тем, что выберем название для этой игры. Поэтому еще накидывайте обязательно. А пока к новостям. Ну, самое важное, оказывается, в России сегодня начался сокращенный рабочий день, а мы не знали. 11 июня официально сокращенный рабочий день, предпраздничная дата перед Днем России, да, все. Завтра у нас День России, по Трудовому кодексу смена, короче, на 1 час, касается всех, у кого пятидневка. Поэтому, если вы не знали, пятидневщики, знайте, подойдите к боссу, скажи, по закону.
1: Я ухожу раньше. Это ты и так раньше уходишь. Я уйду еще раньше.
0: Сегодня по закону я уйду раньше.
1: И он говорит, ты обнаглел, ты мне из дома звонишь. Вот я и ушел пораньше.
0: Давай, пока, да. Увидимся.
1: Слушай, есть такой факт, я не уверен, что он правда, но мне так кажется. 12 июня, День России, прекрасный праздник. Но также это день города Комсомольска-на-Амуре. Я думал, вот как совпало, прикольно. Но у некоторых городов российских тоже день рождения 12 июня.
0: Ты нашел у кого?
1: А?
0: Ты нашел у кого?
1: К сожалению, не помню, но вот так вот. Но я к тому, что правда ли, что многие дни рождения подтянули, ну вот, привязали к этому,
0: теорию ты такую сейчас выдвинул?
1: К этому великому празднику.
0: Не знаю, не знаю.
1: Вот, если у кого-то так же, напишите, у какого города еще.
0: Нам, для справки, просто чтобы знать.
1: Хотелось бы.
0: Там в Госдуме заявили, что первого ребенка нужно рожать в университете, второго на работе. Да.
1: В больнице бы хотелось, конечно, при врачах, но ладно.
0: Депутат Татьяна Буцкая считает, что молодежь слишком часто откладывает детей ради учебы и карьеры, а время, мол, уходит безвозвратно. Поэтому вот предложила план. Говорит, давайте первого рожаем в универе, второго на работе, третьего тоже на работе, четвертого, может быть, на пенсии, не знаю.
1: А сама-то она когда родила?
0: Не знаю. Я не погружался в эти подробности, это лишь как план. Но это совет, да? Кому-то он полезен будет, кому-то бесполезен. Мы будем советы в принципе обсуждать. Всякие, разные, какие советы вам давали, полезные, бесполезные, сработали ли они или нет. Вот из последнего совета тебе что советовали? Давали что-то тебе?
1: Из последнего совета, что мне советовали?
0: Да, может, какую-то покупку совершить?
1: Возьмите вот из этого лотка. Здесь
0: кот к тебе подошел.
1: Здесь невкусно. Не, про клубнику.
0: По здоровью советы получал в последнее время?
1: По здоровью нет. По здоровью удары получал в последнее время. Вот, а так.
0: Советы давайте вспоминать, друзья. Какие вам давали полезные, бесполезные. Все это вспоминаем. Кто это был? Пишите в чат мобильного приложения Рекорда, ну и наши соцсети.
2: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Мы советы обсуждаем, полезные и бесполезные, все, которые вам давали в последнее время или когда-то. Вот, например, такой есть. Данек написал: посоветую вейкаперов, напомнил начальнику, что сегодня сокращенный день перед праздником. Получил штраф, спасибо вейкаперам за совет.
2: Ой-ой-ой.
1: Мы взяли это у СМИ, если что.
2: Да, к ним все претензии.
1: И это можно найти, мы не соврали, точно. Иди попроси еще раз.
2: Так, штраф на штраф даст.
1: Может, он проверяет Данька? Скажи, насколько вот он настойчивый?
2: Да, насколько он готов потерять в зарплате, ты думаешь, так?
1: Насколько он еще готов потерять, да. Так, топ непрошенных советов. Марусик написала: похудеть. Похудела на 40 кг, теперь советуют больше не худеть. Марусику, например. Ага.
2: Мощно.
1: Сереж прочитал в детстве Григорий Остер «Вредные советы». Так и живем. О, я помню, да.
2: Я вот их уже не помню, сами советы. Книгу-то помню.
1: Если ты в своем кармане ни копейки не нашел, загляни в карман к соседу. Очевидно, деньги там. Я помню, там был такой.
2: Отлично, этим я пользуюсь постоянно.
1: В общем, по-моему, сейчас на этой книжке цензура определенная наложена. Да,
2: да,
1: просто так не взять.
2: А почему? Потому что вредит развитию детей.
1: Ну, возможно, возможно. Ангелина, посоветуй подруге, наконец-то вещи стали пахнуть после стирки. Вот, оказывается, я всю жизнь не в тот отсек лила кондиционер. Лина 30 годиков.
2: А куда его лила? В раковину.
1: А подождите, а можно налить не туда?
2: Да, есть три отсека. Первый, то, что посередине.
1: А не все в крайний в левый надо лить?
2: Да, слушай. Посередине для кондиционера, насколько я помню, слева для порошка и очистителя, там, ну, который этот, а справа для первичной стирки. Там один, два и посередине обозначены они.
1: Нифига.

0: Нормально.
1: Такая история. Так, тарелочка после гречки прилетела, конечно. Александр вспомнил, говорит, нужно мыть ее сразу. Все, на этом мы закрыли тарелочку и гречку.
0: О каких странных советах вы помните? Ну, в 91-м были какие-то советы.
2: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Record. Реклама.
3: Все в ГАРО!
4: В ГАРО – компрессорное и сварочное оборудование. Звони в ГАРО.
5: 255-09-55.
6: Готовимся к сочному отпуску, ярким путешествиям и прогулкам до утра. Летние коллекции женской, мужской и детской линии в магазине «Лайм». Одежда, обувь, аксессуары и украшения. Лето, солнце, «Лайм». Терция планета. Первый этаж.
7: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
8: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Прямо сейчас открывайте мобильное приложение Рекорда и пишите слово «игра», друзья, потому что мы будем с вами играть. Нам нравится это делать. Случайным образом выберем кого-то из вас. Пока про советы пообщаемся. Полезные, бесполезные, какие вам давали. Вот Алене, например, муж периодически трепет нервы, а потом советуют не нервничать. Ну, ё-моё, негодует Алена.
1: Ну, совет-то нормальный.
0: Не нервничай, ну, Алена, ну, правда, ну, что ты. А, Мария, муж посоветовал удалить Вальберис, чтобы сократить расходы семьи. Удалила, скачала Озон, расходы увеличились. Не давайте женщине непрошенных советов.
1: Ну, это уроком будет, конечно. Что же, не подумал наперед.
0: Скачала Озон.
1: Нашла лазейку, получается.
0: Да-да. Шурик голосовое нам прислал, послушаем.
2: Доброе утро, вейкаперы. Всем большой привет из столицы Беларуси. Советы. Ну, например, водка с перцем от простуды, перец горошком от боли в животе, ну и помочиться, если ушиб или травма. Вот такие, помню.
1: Последний это про...
0: Ну, это от боли?
1: Там даже нет обозначения куда и сколько. То есть просто ударился, напрудил штаны. Нормально.
0: Отец Никон, около нашего дома есть помойка. И некоторые граждане ставят рядом машины, перекрывая тем самым доступ дворникам, мусорщикам и жителям дома. Очень быстро переезжает эвакуатор и машину увозят. На днях выхожу из подъезда и вижу, что еще один умник поставил там автомобиль. И идет в моем направлении. Я остановил и посоветовал ему переставить, а то заберут. В ответ получил: мне пофиг, это не моя машина. А был немного обидно, говорит. Так даешь советы людям, а они не слушают.
1: Ну а как, что значит не его машина?
0: Ну, наверное, взял у друга покататься. Решил друга подставить, так, не знаю. Нужны подробности.
1: Ай-яй-яй, слушайте советы, которые вам дают.
0: Угу. Так, поехали дальше. Свой совет себе посоветую. Александр написал, наверное, мне, не знаю. Лия, вообще придерживаюсь правила не советовать, пока не попросят. И сама советы не люблю, особенно когда не спрашивают. Уже гуляют в наших социальных сетях фразы, которые вы пишете. Совет не что-то там, не просят, не суй. Да? Очень популярна эта фраза. Кому надо, берите на заметку.
1: Слушай, ну вот расскажите. Неизвестный написал, но, по-моему, какая-то бредятина. Совет дня: не ешьте с пола. А откуда? А как? А вот, не, ну ладно, если что-то такое. А вот ты, представляешь, ты делал бутер, ну, минут пять.
0: На.
1: И шмяк на полу. А? Да кто сказал, что нет?
0: Маслом вниз это важно или нет?
1: Не, да.
0: Я понял. Я понял, ты еще сам не определился.
1: Даже если маслом снизу счистил чуть-чуть.
0: Правило 5 секунд всегда должно работать.
1: Конечно.
0: Ну, конечно, если 5 секунд, там микробики они просто не успеют.
1: А ты же курсишь, что это бред полнейший.
0: Да, конечно.
1: Но все равно, можно есть.
0: Какие советы вам давали, полезные и бесполезные, пишите нам в чат мобильного приложения Рекорда и нашу соцсеть.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин заявил, что меры правительства и Банка России по борьбе с инфляцией уже приносят результат. По его словам, инфляция снижается, а ситуация в экономике остается под контролем. Поэтому есть основания рассчитывать на дальнейшее уменьшение ключевой ставки. Адвокатская палата Москвы выпустила рекомендации по поведению в интернете. В памятке адвокатам советуют избегать публикации фотографий, демонстрирующих роскошь или превосходство над окружающими, а также не афишировать политические и личные взгляды. Кроме того, юристам напомнили о запрете обещать гарантированный результат по делу и использовать саморекламу в духе «лучший адвокат». Россияне стали заметно чаще путешествовать по стране на автомобиле, а по данным исследования, число дальних автопоездок в минувшем году выросло на 52%. Большинство участников опроса отправляются в такие путешествия 2-3 раза в год, а каждый пятый делает это ежемесячно. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Да все без... нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: Баскетбол.
1: Потому и не кусает.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо, действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
5: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получи кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
7: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
9: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
10: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
11: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
12: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Равирска. Панель за 2025 год.
13: В ленте. Дэн Света.
14: На рекорде.
13: Лента.

0: Самое время поиграть. Игра, у которой нет названия, да? На какой радиостанции еще играют в игры, у которых нет названия? Только у нас, по-моему. Вика на связи. Вика, привет.
1: Привет.
0: А из какого ты города?
1: Санкт-Петербург.
0: Круто. Вик, какой последний совет тебе давали? Кто это был? Полезный был совет или нет? Вот вспомни на скидочку.
1: Надо подумать. Давно, наверное, не давали советов.
0: Не давали. К тебе, в принципе, не дают советов, да? Это ты, наверное, раздаешь советы. Или нет такого?
1: Нет, я тоже не раздаю.
0: Ну так, без советов все живем просто.
2: Да. Ну как так-то? Посоветуйте кто-нибудь что-нибудь.
0: Да, Вик, у нас игра. За 30 секунд тебе нужно будет справиться с ситуацией, в которую мы тебя погрузим и дадим букву, на которую тебе нужно взять что-то с собой в эту ситуацию. И обязательно эти предметы должны подходить под эту ситуацию. Иначе мы будем спрашивать, и тебе придется обосновать, зачем ты именно это с собой взяла, и тогда только приз твой. Правила тебе понятны?
1: Да.
0: Все, Стас, давай, ситуация какая.
2: Давай так, отправляешься ты у нас в салон красоты.
0: Но это для нее изи.
2: Да, но взять с собой нужно какие-то предметы на букву Б.
0: Б, Борис.
2: Борис.
0: 30 секунд, Вик, у тебя начинаются прямо сейчас буква Б, поехали.
1: На Б? Борис, да?
2: Да, да, да.
0: Неплохо.
1: Брови. Я пойду в салон делать брови.
2: Так, один
1: возьму
2: есть.
1: Возьму их с собой.
0: Еще четыре.
2: Брови. Что еще нужно взять? Наверное, расплачиваться чем-то надо.
1: Банковская карта.
0: Есть, да.
2: Отлично.
0: Торопимся, торопимся. Три еще.
2: Да ты наобум скажи, там разберемся, давай.
0: Эх, не успели разобраться, только брови и банковскую карту взяли.
2: Ну, давай так, брови две у нас.
0: Так,
2: да, считаем как две.
1: Две банковские карты.
0: Две банковские карты. Друзья, мы все равно не набираем. У нас всего четыре предмета. Ну ничего страшного, Вик, ну бывает такое. Можешь передать привет кому хочешь.
1: Передаю привет своей сестре, в Москву, Каролине, своей маме. И, в принципе, всем привет, кто меня слышит.
0: Круто, друзья, вы ловите розыгрыш в прямом эфире, забирайте призы в Вейкаперы.
3: На Рекорд.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 11 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду.
2: Реклама. Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
3: Все в ГАРО!
4: В ГАРО – профессиональный слесарный аккумуляторный инструмент. Выбор автосъемников. Звони в ГАРО.
5: 255-09-55.
6: Турецкие выходные возвращаются.
7: Я вижу тебя наяву или сплю.
8: Стой, иначе выстрелю.
6: Все совпадения не случайны.
9: Кольцо найдет твоего суженого.
10: Вы не это ищете?
8: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
6: Все жизни связаны.
10: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
6: Ночная сказка. Завтра в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
11: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
0: Рекорд. Dance Radio.
12: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: перерыв.
1: Про советы продолжаем разговаривать, какие вам давали. Советы полезные и бесполезные, конечно. Вот, например, Хатабыч пишет: совет не верь жене и тормозам. Причем про тормоз, это не про машину.
2: А, ничего себе.
1: А Светлана вспоминает, как говорила Ольга Бузова: кайфуйте, жизнь одна. Придерживаюсь такой позиции. Всем прекрасного последнего рабочего утра на этой неделе.
2: Ну вот, к сожалению, Ольга Бузова не тот человек, чьим советом я бы следовал.
1: Так, поехали дальше. Совет был такой: если саморез сразу не зашел, то это не тот саморез. Даулет написал. Сколько работаю по строительству, всегда так и выходит. Просто не тот саморез.
2: Понятно.
1: Если дерутся две женщины, не надо их разнимать. Расцарапают лицо обе. Андрей Кош.
2: О, вот это жестко, да. С одной стороны, правильно. Ну, то есть, действительно, лучше не лезь, а гребешь больше. А с другой стороны, если уже влез, то действуй решительно.
1: Действуй решительно?
2: Ну, прям, если, ну, как сказать, растаскиваешь женщину, то прям вот схватил ее так, чтобы она не могла, и уноси ее сразу, убегай с ней. Твоя, не твоя, без разницы.
1: Кись первый пишет: если вздумаешь помирить парочку, то виноватым окажешься ты. Вот такой совет, ловите.
2: Никогда не мирите парочки. Да,
1: они объединятся против тебя. Так оно и будет, скорее всего. Так, совет, Владимир пишет: не облизывайте озеро Байкал, а то мало ли. Да, то мало ли, потому что штаны захочется носить, кожаные узкие.
2: Без трусов.
1: Покраситься в белый цвет.
2: Да, другие озера тоже могут обидеться, так что аккуратней.
1: Реально, если одно озеро лизнули, облизывайте все озера. Что ж.
2: А представляешь, каково было рыбам? Он такие: так, тихо, подожди, идет. О, что он делает?
1: Все, мы уходим из этого озера. Так, и снова здравствуйте. Отец говорил мне: не ходи в туалет против ветра, сын мой. Валерич написал.
2: Ну, да.
1: А так, Азат пишет: завтра не только День России, но и день рождения города Уфа. Напомню, вот, нам, кстати, прислали целый список. Завтра очень много у кого праздники в городе. А насчет советов полезные и бесполезные, я скажу так, что сейчас этих советчиков развелось, как собак нерезанных. Собаку палку кинь, в советчика попадешь. Поэтому есть один очень мудрый совет на все времена. Простите, говорит, за тавтологию. Когда вам кто-то и где-то что-то советует, а вы не спрашивали его совета, всегда надо отвечать так: совет себе свой посоветуй. Вот. Какая замечательная
2: мудрость. Хочется поднять кубок за это.
1: Кубок?
2: Ну, я почему-то стакан заменил на кубок. Пусть будет так.
1: Пусть будет так. Мы советы обсуждаем, да, полезные и бесполезные, которые вам именно давали. Напишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: нас ровно 9 утра в Санкт-Петербурге по московскому времени, и в этом часе мы общаемся с юристом. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы, в чат мобильного приложения Рекорда нашему юристу присылайте. Все анонимно, не переживайте, никому про вас не расскажем.
1: Мы вообще ходить даже не будем задавать вопросы.
0: А вообще помощники вам, если что. С нами можно в разведку ходить, на самом деле. Пока.
1: Мы никому ничего не скажем, даже своим.
0: Все, вопросики, пожалуйста, пишите. А мы пока к новостям. Джереми Кларксон, помнишь такого?
1: Да, из Топ Гира.
0: Топ Гир, легендарная тройка, по-моему. Я считаю их лучшими ведущими за все время существования вообще телевидения. Ну топы, прям очень крутые.
1: Топ Гир, ты хотел сказать.
0: Топ Гир, да, там, Гран-тур и так далее.
1: Да, ну хорошая передача.
0: Отличная. Просто лучшие про тачки. В общем, он запустил Only Farms. Да, он посмотрел на тот самый сайт для веселья. Собственно, они же уже закончили практически свой гран-тур, да, его выкупил Amazon. Там такая история, снимаются они в спецвыпусках втроем. С Топ Гиром у них там дружба не срослось с компанией, которая это снимала.
1: Зря.
0: Да, потому что Кларксон почему-то ударил редактора. Тогда так вышло. В общем, я смотрю его шоу про ферму.
1: Да, было у него.
0: Оно есть. И очень грамотно, экономически все он это делает там. И вот он занимается фермерством теперь, транслирует это все. Проблемы там британских ферм поднимает как-то. И вот он решил помочь всем фермерам. Говорит, Only Farms я запускаю. Пожалуйста, пользуйтесь. Это наша соцсеть фермеров, где мы показываем, как у нас растет урожай. Он показывает, там, что можно на ферме даже переночевать, кто-то зовет себе на сеновал. Да, показывает, какие коровки у него классные.
1: Ай, какой ужас. Если проводить аналогию, и приходит донат, он такой... Давай, почисти репу. Почисти, достань редиску.
0: Покажи ботву.
1: Боже. А пригласи друга с кукурузой.
0: Выкопай картошку, пожалуйста.
1: Это очень прикольно.
0: Трансляция, да.
1: Даже хочется зарегаться, наверное, посмотреть.
0: Ну, идея классная. Мужик смешной и очень грамотный и умный. Как
1: подожди, а к нему добавился уже человек, который говорит, сила огурцов идет от земли. И Джереми такой, так все, сразу скипнуть. Черный список.
0: Забаньте его, да?
1: Да.
2: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Слоны не умеют прыгать.
2: Так.
1: Вообще, у них не получается. Большие стопы.
2: Но они умеют летать же. Дамба, это пример, вы что? Они поэтому же, ну, или это вранье, или это он не умел летать.
1: Вымысел, Стас, дамбы тоже не умеет летать.
2: Ой, хорошо, вы просто не заставляли еще слонов
1: прыгать. Это не документальный фильм, это важно. В общем, знаете, что слоны прыгать не умеют, если что. Если захотите,
2: а еще спрятаться. У них 4 коленки.
1: Может, поэтому. Изначально фигурным катанием называлось умение вычерчивать коньками на льду различные фигуры, сохраняя при этом красивую позу.
2: О, прикольно.
1: То есть вот как начиналось вообще фигурное катание. Потом оно развивалось, развивалось, и уже начались вот эти пируэты, прыжки,
2: тройные оценки, тулупы.
1: Тулупы и так далее. А четверные. Раньше чисто смотрели, ой, красивый рисунок.

0: О, первых трех точно. Он когда снял первый, ну, «Первую кровь», для меня прекраснейший фильм. И он снял второй. Вот второй и третий — это те, которые мы больше всего любим, потому что он там, он с луком, в одной руке автомат, в другой спасенные люди все, причем Но сам Сталлоне немножко расстроился. Он говорит, мои фильмы воспринимают, ну, вот второй и третий, как вот этот просто боевик против кого-то. А я, говорит, хотел снять продолжение как первой части, внести туда мораль. Потому что первый фильм, вот он как раз более такой, именно моральный, чем боевик. То есть он о том, как солдат возвращается после, его не принимает общество. В общем, замечательный фильм, посмотрите. И вообще, я много что узнал о Сталлоне. Он замечательный сценарист и режиссер. Вообще очень талантливый человечек.
1: И любит сорт яблок Рэмбо.
0: Да.
2: Рекорд. Реклама.
3: Все в ГАРО! В ГАРО подъемники, домкраты, стойки, краны. Звони в ГАРО. 255-09-55. 27 июня культовый фестиваль «Сансет» от команды «Джо» возвращается в новом сезоне. Музыка, танцы, басик, закат, плотный музыкальный лайнап, топовый хедлайнер «Волох», город Москва, Вулкана Парк, Мономур 1. 27 июня. Начало в 14:00. Для лиц старше 18 лет.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Мы советы обсуждаем, и самый полезный, наверное, даст юрист совсем скоро вам. Ваш вопрос просто нужно прислать в чат мобильного приложения Рекорда. Все анонимно, напоминаем, ждем последние 10 минуточек. Вот мисс С пишет, у меня много советов, как правильно жить. Нужно кому-нибудь вообще? Я все равно не пользуюсь, ребята, забирайте.
1: Так если ты не пользуешься, значит не пригодились.
0: Владислава, много раз всякие умники советовали не заниматься спортом. Что типа испорчу женское здоровье, стану слишком сильной, что мужчинам будет стыдно. Лучше, чтобы типа слабой была, чтобы им было хорошо. Вон что важно.
1: Теперь я избиваю таких.
0: Может и такое быть. Голосовой Алешенька, сынок, прислал, поэтому время его послушать.
1: Угу.
0: Не слышишь?
1: Нет.
0: Я тоже, а он действительно прислал.
2: Сейчас два важных жизненных совета. Первое — это не обижай слабого, если он сильный. И второе — это не понял сам, не дай понять другому.
1: Идеально.
0: Жизненная база.
1: Я знаю человека, который так живет.
0: Евгений, как говорил дедушка Ленин, не занимайся любовью на Красной площади, а то советами заколебут. А вот вам, пожалуйста. Дмитрий говорит, всем привет, особенно пацанам со строймонтажа, работаем на севере. Совет, не верьте синоптикам, особенно на севере. Передают тепло, у нас на улице минус 47.
1: Сколько?
0: 47 минус.
1: А там какой смысл вообще слушать синоптиков? По-моему, когда минус 40, уже там без разницы.
0: Да. Ребята, имею что сказать, пишет нам слушатель наш. Топ-1 бесполезных советов от посторонних. А на первом месте это «лучше бы». Вот такая фраза, когда с нее что-то начинается. «Лучше бы машину купил», «лучше бы женился», «лучше бы спать лег пораньше», «лучше бы таблетку выпил», «лучше бы к врачу обратился». Откуда вы знаете, что для меня лучше? А что, если мне в кайф мотоцикл? А что, если мне лучше отношения без женитьбы? А что, если действительно лучше не спать побольше, а выполнить работу качественно? А что, если лучше не таблетку или к врачу, а пойти с советчиком куда подальше? Советуют они мне тут.
1: А порой выплеснул. Знаешь, что такие советы раздают?
0: Да.
1: Кривой, какой-нибудь хромой, болезный, одинокий пешеход.
0: Да, кстати, это очень популярная практика, да, там, вот особенно, говорят же, возьми там старого немца, говорит, да не бери, возьми нового китайца и так далее. Там. И вот это мне все обычно советовали люди, у которых либо нет автомобиля, либо которые ездят на каком-то другом автопроме. Это очень забавно наблюдать.
1: Если мне в Питере посоветуют здесь старого немца, я говорю, Дон Кишон, Томсумих.
0: Да, причем, да он часто ломается, да ты что там, не оберешься потом проблем, да нет такого, друзья.
1: Да мне кажется, что любую машину можно взять, если ты умеешь за ней ухаживать, то ты ее, ну, вытянешь. Ну, имеется в виду, все будет нормально.
0: Китайцы ломаются, причем даже чаще.
1: Я не автомобилист, я бы выбирал машину.
0: Китаянки ломаются тоже, может, даже чаще.
1: Они еще и дерутся иногда. Есть практика.
0: Друзья, мы советы обсуждаем, полезные и бесполезные, какие вам давали, вы знаете, куда их писать. К нам в соцсети.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия не намерена мириться с иждивенческой позицией Армении в Евразийском экономическом союзе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, Ереван не сможет одновременно пользоваться всеми преимуществами евразийской интеграции и готовиться к вступлению в Евросоюз. Каждому жителю России необходимо пройти вакцинацию от туберкулеза, гепатита Б, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, эти прививки входят в национальный календарь и обеспечивают защиту от опасных заболеваний на долгие годы. В Москве задержали руководителя компании, работающей в сфере обращения с отходами, которого следствие подозревает в неуплате налогов на сумму около 500 миллионов рублей. По версии СК, при исполнении госконтрактов на вывоз мусора использовались фирмы-однодневки и фиктивные документы для получения налоговых вычетов и занижения платежей. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Да все без нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
9: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта с тарифом детский, соверши покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».

0: баскетбол.
1: Потому и не кусают.
2: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.
6: Акведы.
7: Выбраны.
8: Документы для регистрации ИП.
7: Готовы.
9: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
10: Подключены. Поехали.
11: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк.
12: Дэнс лето.

0: вейкаперы на рекорде. Курс направо.
1: И, конечно же, есть у нас действующий юрист Света Копылова, которой мы говорим привет. Света, привет!
2: Доброе утро, друзья!
1: Ну что, поехали к вопросам. Собираюсь реструктуризировать свои долги. Мне юрист от компании говорит, что как только я подписал договор с ними, то с этого момента начинаются кредитные каникулы. И типа можно уже не платить по долгам. Даже наоборот. Нужно, чтобы были просрочки, чтобы суд удовлетворил эту самую реструктуризацию. Правильно ли мне посоветовали?
2: Совет весьма интересный, я бы даже сказала странный, я такого совета еще не слышала от коллег, но я бы на вашем месте приконсультировалась еще у каких-то юристов, послушала стороннее мнение, потому что мне кажется, такая стратегия не совсем верна.
1: Угу. Все узнаем дальше. Салют, вейкаперы и юрист. Коллега спрашивает, если она отправит мне, ну или еще кому-то в офисе, фото с грудью, то считается ли это распространением порнографии? Или в принципе можно?
2: Думаю, что не считается, так как нужен немного иной состав деяний для данного преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации. Поэтому можете, если есть такая необходимость и желание, да, быть ближе с коллегами, то, думаю, непосредственно свои изображения можете отправлять без каких-либо опасений.
3: То есть можно, получается, да?
1: Нам ничего не сделают.
3: Сейчас,
1: я тебе
3: подожди,
1: говорю.
3: Я нажму на рассылку.
2: Только свои.
3: Так свои, конечно.
1: А, кстати, недавно же прецедент был, ну, где-то пару месяцев назад, когда девушка в общий чат коллег, по-моему, закинула обнаженную фотографию, и на нее пожаловались и привлекли к ответственности. По-моему, был такое. Или это публично нельзя в общем чате делать?
2: Ну, вероятно, кто-то оскорбился просто таким изображением, да, и вот решил пожаловаться. У всех же разная нервная система, психика, и, вероятно, кому-то вот это повредит.
1: А если кто-то оскорбился, то он может, да, написать заявление на тебя?
2: Да, да.
1: Если что, я никогда не оскорбляюсь подобными фотографиями.
3: Так, Никит, Свет, добавил вас в чатик. Фотографии загружаются.
1: Я удаляюсь. Следующий вопрос. У меня есть доля в квартире. Об этом узнал относительно недавно. В ней я никогда не жил, и отношения к ней не имею никакого. Но долги за энергетику приходят мне. Могу ли я это оспорить, и есть ли возможность переложить эту ответственность на жильцов?
2: Думаю, что нет, потому что вы, как собственник доли в недвижимом имуществе, безусловно, должны нести бремя его содержания, в том числе оплачивать коммунальные услуги, вне зависимости от того, проживаете вы там или не проживаете.
1: То есть нужно либо выписаться, либо продать, да, эту долю. Тогда ничего приходить не будет.
2: Абсолютно верно, да.
1: Я тоже юрист. Свет, спасибо большое за ответ на вопрос.
2: Пока-пока и до встречи на эфире Радио Спорт.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14, завтра в пятницу 12 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
2: Рекорд. Реклама.
3: Все в ГАРО!
4: В ГАРО шиномонтажное, балансировочное, компрессорное оборудование. Звони в ГАРО.
5: 255-09-55.
6: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
7: Готовимся к сочному отпуску, ярким путешествиям и прогулкам до утра. Летние коллекции женской, мужской и детской линии в магазине «Лайм». Одежда, обувь, аксессуары и украшения. Лето, солнце, «Лайм». ТРЦ «Планета». Первый этаж.
2: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: советы еще немножечко совсем поговорим. Вот Раул Дук пишет: самый здравый совет мне всю жизнь давали, который я упустил. Это береги здоровье. Главное — это всегда здоровье.
1: Ну, а на него больше потратишься потом.
0: Конечно. Здравствуйте, Саша Тен. Совет, который переросли в жизненные принципы даже. Не поступай с людьми так, как не хочешь, чтобы поступили с тобой. И не верь словам. Смотри на дела и поступки. Это самое важное.
1: Интересненько.
0: А вот важный от Светланы, самый полезный совет: зеленку не открывай зубами. Остальное все не важно.
1: Это и к йоду относится тоже.
0: Конечно, этот совет никто не воспринимает всерьез, пока так не сделает. Вот реально. Я тоже такой: да, открою потихонечку.
1: Ты открывал хоть раз?
0: Конечно. Не один раз. Я люблю наступать на свои же грани.
1: Я без последствий тогда обошелся. Мне повезло, очень сильно повезло.
0: Ну да, пока что. Я тоже думал, что мне будет вести.
1: Я для этого теперь готов использовать все, что угодно, только вот, ну, не зубы, нет.
0: Так, поехали дальше. Один совет. Самое главное в этой жизни — научиться делать качественно и быстро, не катать вату. Василий нам заявляет. Как я, говорит. Тогда все у вас получится. Ну, хороший совет.
1: Хорошо, когда совет на собственном примере, ты можешь сказать.
0: Да, совет. Не говорите, как мне работать. Я не скажу, куда вам идти от наших слушателей.
1: Ну, это логично.
0: Вот. Вот такой советик еще есть тоже. Ну что, итоги голосования подведем. Что
1: хотелось бы очень.
0: Из важного. И советы вам давали, полезные и бесполезные. На первом месте у нас вариант — это как водить автомобиль. Советчиков достаточно в таком случае. Все указывают со стороны.
1: Ты же едешь по улице, во-первых, пассажир.
0: Да.
1: На заднем сиденье пассажир.
0: Да.
1: В соседней машине.
0: Да.
1: Люди, которые вообще не относятся к движению
0: это
1: сейчас.
0: Это те же самые люди, которые советуют тебе, как готовить шашлык. Это то же самое.
1: Не, ну кому-то нужна помощь.
0: Да. Кстати, этот вариант на втором месте. Я сейчас посмотрел. На первом месте это вариант по здоровью, 46%. Да, здоровье нужно беречь. Ну и на третьем месте у нас жизненные какие-то советы. Вот такие итоги.
2: Вейкаперы на рекорде.

0: «Джетур Т1» – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой «Джетур Т1». Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. «Джетур Т1». Безгранично близко.
1: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
2: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык «Лента Фреш» из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! Ленту!
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Вы каперы!
6: На рекорде.

0: 10.00 у нас в Петербурге по московскому времени. Как у вас настроение, друзья? У нас все отлично, лично. Также можно написать нам вопросы любые в чат мобильного приложения Рекорда. Про Рекорд, про нас, личные какие-то. Просто узнать совет какого-то. Мы на что можем, отвечаем.
1: Наш жизненный опыт полностью принадлежит вам.
0: Хоть и небольшой, но да. Поэтому, друзья, пишите в чат мобильного приложения Рекорда, а мы в конце шоу обязательно на все вопросики, которые успеем, ответим. И что, к новостям. Знаешь, меня удивило. Как будто бы не в нашей стезе эта новость, но очень интересная. Там глава Пентагона, Пит Хексет его зовут, заявил, что США рассматривают похищение президента Кубы. То есть, прикинь, публично вышел глава Пентагона, говорит, мы рассматриваем похищение президента Кубы. Однако окончательного решения, говорит, еще нет. Его примет Трамп, добавил он. В наше время вот так можно выйти и сказать, мы хотим похитить президента, ребят.
1: Какой, что думаете по этому поводу?
0: Все были в шоке, а когда они президента Мексики, да, по-моему, похитили?
1: Да, а не Венесуэлы?
0: Или, ну, в общем, того парня, ну, Мадуро,
1: вот это, да.
0: Если я
1: Мадуро, да.
0: Не ошибаюсь, да, все до сих пор в шоке и покупают те серые костюмы, они там разлетелись.
1: Ага.
0: А здесь просто выходит и говорит, ну, мы подумаем об этом. А вот о президенте Кубы они подумали, вот как сейчас Мигелю жить?
1: О, у него, он сейчас, я не знаю, что там делать. Там такой скрип на сиденье сейчас.
0: Ну, как можно, я вот не понимаю, в современных реалиях выйти и сказать, что мы похитим президента другой страны.
1: И первая леди Кубы такая, слушай, я, пожалуй, поеду отдохну. То не очень хочется в Гуантанамо потом отдыхать вместе с тобой.
0: Меня не удивляет это.
1: Следующий шаг будет такой, он будет выходить, выкатывать колесо, такой, да. Там написано президенты разных стран, он такой, крутим колесо!
0: Ну, да, какие-то голодные игры среди президентов.
1: Это просто такая рандомная штучка. А, они же не зря его предупредили, это же новая игра. Успей спрятаться.
0: А, думаешь,
1: да,
0: что так?
1: Да.
0: Ну, в общем, максимально странная история. Я не готов.
1: Но, слушай, они никогда не отличались каким-то умом и сообразительностью люди, которые вот выступают в американском правительстве.
0: Mm-hmm. Пит Хексет.
1: Да, ну вот ты...
0: Вот сейчас мы поговорили про него, он скажет, я украду двух вейкаперов.
1: Ну давай, пожалуйста, приезжай, кради.
2: Вейкаперы. На Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про ягуара.
2: Нет, про ягуара не нужны нам факты. Там, скорее всего, больше про последствия можно рассказывать. Итак, Жак Ив Кусто.
1: Жак Ив Кусто.
2: Да, замечательный человечек. Итак, на самом деле Кусто мечтал стать летчиком, однако попал в страшную автокатастрофу, после чего очень долго проходил реабилитацию именно в бассейне и водоемах, после чего и пристрастился к этому и решил связать свою жизнь с морем.
1: Вау.
2: Вот так вот. Красная шапочка Жака Ив Кусто. Многие говорят, что это для того, чтобы его все узнавали, но нет, это нужный атрибут для аквалангистов. Вот. Многие считают, что это дань уважения одному из британских водолазов, Уильям Уокер, который в свое время тоже погружался. Ну, тогда были большие металлические шлемы, и туда закачивался воздух. Было очень холодно, потому что воздух расширялся. И они были вынуждены носить шапочки специальные. Плюс после погружения ты вылазишь, ты ему-то в ушках вода, может быть, и ты ее надеваешь, чтобы тебе было тепло.
1: И мама не ругается, ты в шапке.
2: Конечно, и мама не ругается. И вот в некоторые компании, которые производили снаряжение для погружений, даже клали так, подобные шапочки в комплект, чтобы вы не мерзли и у вас было все прекрасно. Ну, либо он так и не донес пирожочки для бабули. Вот такой вот. Опять же, Жак Ив Кусто — один из немногих ученых, у которого есть Оскар.
1: Ничего себе, за что?
2: Он снял 3 документальных фильма, за это получил 3 Оскара, а также получил золотую пальмовую ветвь.
1: Ну, да так бы пилотом просто летал на международных авиалиниях, да?
2: Да, на Каннском фестивале получил. И вот знаешь, какая закономерность провести ее с некоторыми русскими режиссерами, чтобы ты понимал. И он, и они снимают «Дно», но Оскар есть только у него.
1: А.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
3: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
4: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
5: Я на тебе женюсь.
4: И от нее уже никуда не деться.
6: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
4: Ночная сказка. Завтра в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
7: Встречай!

0: Лайвовые каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 11 июня. О! Не самый удачный день, чтобы спорить о вкусах.
2: А тельцы, сегодня вашему любимому человеку будет очень не хватать вашего. Вашего общества.
1: Близнецы.
2: Друзья.
0: Вы каперы. На рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайтах через Gmail, Apple ID и другие иностранные сервисы. Поводом для обсуждения стал принятый Госдумой закон о новых правилах авторизации пользователей. Однако предусмотренные штрафы касаются только владельцев российских сайтов, которые нарушили закона. Россияне потеряли более 4,5 миллиона евро на отказах в шенгенских визах в минувшем году, посчитали в Ассоциации туроператоров России. Большая часть этой суммы пришлась на невозвратные консульские сборы и еще около миллиона евро на сервисные платежи. Футболист Лионель Месси восстановил новый рекорд сборной Аргентины. В товарищеском матче против сборной Исландии он реализовал пенальти и стал самым возрастным автором гола в истории национальной команды. На момент забитого мяча Месси было 38 лет и 350 дней. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд. Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: Первый кадр на рекорде. Горячие новости.
1: Ну, самый первый и важный начнем, конечно. Стас, Roblox разблокировали. Ты снова можешь играть.
2: Во что?
1: В Roblox. Все, говорят, они стали исполнять все правила, которые требуют российское законодательство. И говорят, все, играйте в свой Roblox сколько хотите.
2: Ну, наконец-то. Только один вопрос. Что это?
1: Это...
2: Игра какая-то? Типа Майнкрафт?
1: Да, очень молодое поколение очень переживало за то, что его заблокировали.
2: Да, это я знаю, что они там негодовали, рыдали.
1: Да, вот там...
2: Многие из детей, насколько я знаю, выходили даже на улицу играть после этого.
1: Да ну, такого не могло.
2: Да, на горках катались, наконец-то.
1: Это нереально. Здесь
2: начали с матерями здороваться.
1: Ну, это было всегда. Так, еще одна горячая новость. В России появились роды в VR-очках. По данным СМИ, во время схваток девушка видит расслабляющие пейзажи, слушает голосовые медитации и прочее, что помогает, как говорят, расслабиться. Так внимание мозга переключается с боли на боли и тревоги. Делается это, если эпидуральная анестезия противопоказана. Представляешь? Ну а что? Почему? Может, и работает это действительно?
2: Не, визуализация, это, конечно, мозг обманываешь, и тогда тебе легче становится. Только надо немножечко неприятные какие-то там лук, там вот это. Нет. Нужно, что она приходит в пункт выдачи. У нее корзина там на 200к.
1: Да, нужно расширять, и снимать она... больше таких видосов тогда для девчат.
2: Да, и она оплачена. И либо чтобы она тужилась, там большая тележка с этими продуктами, она пытается...
1: Примеряешь на себя наряды с ВБ, которые да. у тебя в корзине. Опять
2: вот.
1: Же, как...
2: И у... Тушься!
1: Ага.
2: А чтобы особенно напряглась, типа, просто слетает вся корзина.
1: Ну, слушай, идея, мне кажется, классная. А почему бы и нет? Да, такой небольшой киберпанк, даже в родах добавили.
2: Это же никак не портит ни здоровье, ни ментальное состояние женщины. Если ей удобно так, я только за.
1: Лежишь, сериальчики смотришь.
2: Пусть она во время свидания, как будто у нее там виртуально идет, она там с тем, с кем...
1: Да. Кстати, и партнерские роды могут так проходить. Там
2: конечно.
1: Твой муж, ты с ним общаешься. А да. он сидит в отдельной комнате с камерой.
2: Он не падает в оморок, в он
1: реально.
2: С тобой стоит, да. Ну, более того, он принимает роды.
1: Нам нравится эта идея.
2: Отлично.
1: Надо развивать, надо
2: красавчики.
1: Развивать.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14, завтра в пятницу 12 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат Вайт». Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах «Айваска». Алексей Юнион, Кэт Мунг, Седат. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОБРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337. Информационная поддержка Радио Рекорд Красноярск 18+.
3: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
4: Готовимся к сочному отпуску, ярким путешествиям и прогулкам до утра. Летние коллекции женской, мужской и детской линии в магазине «Лайм». Одежда, обувь, аксессуары и украшения. Лето, солнце, «Лайм». Терция планета. Первый этаж.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33. Рекорд. Dance Radio. Красноярск. 103.

0: Набери.
1: Нам неожиданно совет еще дали. Если во сне снится ванна с водой, то не заходите в нее, это ловушка. Пацаны говорят, не надо. Владислав говорит.
2: Ловушка. Я понял.
1: Конечно. Так, если существует реинкарнация, в чем теле вы хотели бы очутиться? Спрашивает у нас Евгений. Отвечаем же на вопрос в конце шоу.
2: Человека.
1: Человека?
2: Ну да.
1: Неплохо. В чьем теле, давай?
2: Мальчик или девочка?
1: Да, давай, популярного актера какого-нибудь.
2: А, так если он уже существует, как я в его теле-то очутюсь?
1: Логично, в чьем теле?
2: Ну, мужчины, в теле мужчины.
1: Я бы в теле ягуар. Меня все не покидает эта мысль сегодня про ягуар.
2: Быть животным? Давай так, вот быть редким животным, ну, чтобы тебя точно...
1: Утка-мандаринка.
2: Утка-мандаринка?
1: Да.
2: Это чтобы с тебя, если сняли кожу, можно было разделить? Тебя боятся коты? Что такое?
1: Вообще было бы забавно.
2: Да ну, не знаю, хотелось бы...
1: Ты не определился, да?
2: Нет, не уверен. Типа.
1: Фламинго тогда ты.
2: Фламинго?
1: Пусть ты будешь в теле фламинго.
2: А можно хотя бы орел, чтобы я мог летать? Ну, можно не орел, просто летающая птица, которая нам...
1: Голубь.
2: А почему бы и нет?
1: Братков у тебя сколько он?
2: Мои ходят такие, чего? Ур-кур.
1: Стоит ли, Роман спрашивает, добиваться девушку? Первая очень редко пишет, но взаимностью всегда отвечает. Просто терпение, говорит, кончается у Романа. Стоит ли добиваться, Стас? Ты на своем опыте, давай.
2: Стоп, если вам интересно общаться, и она отвечает взаимностью, то да, потерпи.
1: Угу.
2: Брат, возможно, у нее времени нет. Может, она занятая.
1: Угу.
2: И хватит переписываться, возможно, пора уже встретиться.
1: Ну, сказал, ну как батя, просто выдал. Да. Как бы на серьезный разговор выдал.
2: Ты смотри, если ты не напишешь во встрече,
1: напишет
2: это сделаю я.
1: Как бы сейчас перейдем к разговорам о сексе, да? Важным.
2: Если ты это не сделаешь, я тебе пришлю видео, как это делается.
1: Друзья, спасибо вам большое за эту нашу короткую недельку. Завтра выходной, День России. Не забываем, с наступающим вас праздником, конечно. Мы с вами в понедельник услышимся. С вами были вейкаперы Никита и Стас всю эту неделю.
2: Всем спасибо за эту недельку еще раз и пока!
0: Вейкаперы на рекорде.

сделай, пожалуйста, что-нибудь так далее. Сейчас они просто берут, запускают, и все у них работает хорошо. Компания американская пошла на то, чтобы убрать все то лишнее, какие были претензии от Роскомнадзора и российского правительства к этой платформе, и вроде как все устаканилось. Будем надеяться, на самом деле. Друзья, если вы испытывали какие-то проблемы по поводу этого, пишите при помощи приложения Радио Рекорд. Ну, а я расскажу о треках, которые будут...

Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: Рекорд. Новости.
1: Венгрия выступила против ускоренного вступления Украины в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр Петер Мадьяр. По его словам, Будапешт не считает необходимым ускорять этот процесс и отмечает, что вступление Украины в Евросоюз осложняется продолжающимся конфликтом с Россией. Мошенники выманивают личные данные через поддельные рабочие чаты, сообщили в МВД. Установив доверительные контакты, аферисты распространяют ссылки на ресурсы, схожие с официальными государственными порталами, где жертве предлагается пройти верификацию. Аномальная жара ждет этим летом Турцию, и туристам стоит иметь это в виду. По словам метеорологов, жарче всего будет на Средиземноморском побережье, включая Анталию, Аланию, Белек и Сиде. В июле и августе дневная температура может быть выше 40 градусов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14, завтра в пятницу 12 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Турецкие выходные возвращаются.
3: Я вижу тебя наяву или сплю.
4: Стой, иначе выстрелю.
2: Все совпадения не случайны.
5: Кольцо найдет твоего суженого.
6: Вы не это ищете?
4: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
2: Все жизни связаны.
6: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
2: Ночная сказка. Завтра. В 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L ждет вас в Агат по специальной цене. От 2 159 тысяч рублей. Подробности в Tenet Агат или по телефону 205-11-11.
8: Неоферта. Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
0: Record. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Рекорд, друзья. Всем еще раз большой привет. Хочется узнать у вас, какие планы на выходные. Есть что-то прямо очень необычное? Потому что, понятное дело, что все отправляются там, не знаю, на шашлыки. Кто-то, может быть, сгоняет куда-нибудь там за город отдохнуть, покупаться, еще что-то. А если кто-нибудь из вас, кто, например, что-то вот совсем другое, необычное сделает, возможно, вы будете работать. Но это первая штука, конечно же. А во-вторых, возможно, вы планируете поехать туда, куда вот вообще никогда не знаю, прыгнуть с парашютом, например. Мы вот... Правда, это дело было давно, но, в принципе-то, мы с супругой моей, с Александрой, прыгали с парашютом в тандеме с 4000 метров. Вот поднимите руки, кто из вас прыгал. И самое главное, ну, для тех людей, кто никогда не прыгал с парашютом, я могу сказать такую штуку. Она, может быть, даже немножко, знаете, убьет всю классность этого мероприятия, потому что ты прыгаешь, а на самом деле ничего не происходит. То есть говорят опытные люди, которые много раз прыгали, что распробовать прыжки с парашютом можно только, когда ты делаешь это регулярно и в большом количестве раз. Иначе ты просто прыгаешь, вот есть момент как бы выпадания из самолета, а дальше, собственно, все. Больше ничего не происходит, ты как будто бы просто находишься где-то, болтаешься, и на тебя очень сильно дует ветер. А когда ты пролетаешь сквозь облака, то еще они, облака такие кристаллизированные получаются, поэтому тебя еще и обдувает такими... Больно, короче, тебе немножко пролетать. Все, больше ничего не происходит вообще. Вся вот эта романтика, касающаяся того, что ты летишь где-то там, она вообще убивается. И это вот в первый раз, когда ты прыгаешь с парашютом. Когда вот, говорят, дальше прыгаешь, то тогда уже начинаешь чувствовать эти моменты. Короче, если у вас есть какие-то планы необычные по проведению выходных, напишите об этом. В этом часе All Things Break и Great.

0: общаетесь, напишите опять же. А в этом часе, в начале у нас Gearbox с треком Graceland, это рекорд, Dance Лето.
1: Dance Лето.
2: На рекорде.
1: Лето.

0: Транслята в мобильном приложении Рекорда. Рекорд. Реклама.
1: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
2: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчака 107А.
3: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
4: 27 июня культовый фестиваль «Сансет» от команды «Джо» возвращается в новом сезоне. Музыка, танцы, басик, закат, плотный музыкальный лайнап, топовый хедлайнер «Волох», город Москва, «Вулкана Парк», «Мономур-1», 27 июня, начало в 14:00, для лиц старше 18 лет.
5: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
6: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Госдума приняла закон о кратном росте госпошлин для мигрантов. В частности, госпошлина на прием в гражданство и выход из гражданства повышается до 50 тысяч рублей. В Госдуме призвали ввести обязательное СМС-уведомление об услугах при задержке авиарейсов. Депутаты отметили, что пассажиры авиарейсов при длительной задержке вылета нередко сталкиваются с ситуацией, когда неясно, где и в каком порядке получить положенные им услуги. Почти у 70% россиян есть питомцы, следует из данных опроса Инсамар. Кошек выбрали 53% опрошенных, собак – 30%. Отмечается, что люди заводят домашних животных из-за преодоления цифрового одиночества. К тому же это дает пропуск в дог-парки и специализированные чаты, что позволяет найти новых друзей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом, ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2113.
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
9: Счет, бухгалтерия.
10: Подключены. Поехали.
11: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО банк.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14, завтра в пятницу 12 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

Мало того, конечно же, не забывайте подписываться на все наши соцсети, чтобы быть всегда в курсе того, что в принципе в мире происходит, в музыкальном мире и так далее. Давайте расскажу о треках, которые будут в этом часе. Много всего интересного впереди. Например, Майк Познер и Дэвид Гетта.

всегда здоровалась с бабушками у подъезда, поэтому считалась самой вежливой проституткой в доме.

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». Рекорд. Реклама. Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
2: Я на тебе женюсь.
1: И от нее уже никуда не деться.
3: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
1: Ночная сказка. Завтра в 11:00 домашний, главный женский. 16+.
4: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L ждет вас в Агат по специальной цене. От 2 159 тысяч рублей. Подробности в Tenet Агат или по телефону 205 11 11.
6: Не оферта, предложение действительно до 30 июня 2026 года.
7: Красноярск. Встречаем лето вместе с командой «Проспект». 20 июня. Большая вечеринка в самом центре города. Во дворе бара 075. Большая сцена. Мощный звук. Зона активности и атмосфера настоящего летнего фестиваля. 20 июня. «Проспект Summer Open Air». При поддержке «Радио Рекорд». 18+. Билеты и подробности на apercats24.ru. Количество билетов ограничено. ИП Кульба Владислав Игоревич. Угрюм 325-246-830-366. 6-2-0.

0: Новости.
1: Владимир Путин подписал закон, разрешающий арестовывать имущество релокантов, которые совершили за границей административные правонарушения против интересов России. Госдума приняла законопроект 26 мая. Как отмечается, число статей, по которым можно привлечь к ответственности тех, кто находится за рубежом и совершает правонарушения, увеличилось с 2 до 15. Roblox снова доступен пользователям в России, подтвердили в Минцифры. Сервис полностью выполнил требования по обеспечению безопасности пользователей. Как отметил Дмитрий Песков, история с Roblox четко показывает, что все сервисы могут вернуться в Россию в случае соблюдения законов. Продавцов ювелирных изделий обязали с 1 сентября этого года информировать клиентов о происхождении камней. Согласно новым правилам, бриллиантами смогут называться только алмазы природного происхождения, сообщается в материалах Минфина. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
3: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-739-2130.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Детская Сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
9: Дэнс лето
0: на рекорде.
9: Лето.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Около 70% населения благодарят искусственный интеллект. То есть, если ты у Алисы что-то спросил, да, люди отвечают: спасибо, Алиса. Спрашивают, зачем вы это делаете? Они говорят, ну мало ли.
2: Не хамят ей.
1: Да, не хамят, не обзывают.
2: Слушайте, наоборот, надо с ней общаться пожестче, потому что девочки любят плохишей.
1: Ну я как-то нахамил Алисе.
2: Мне один раз Алиса сказала, что ей неприятны такие разговоры.
1: Так кто она такая?
2: Я говорю, ну ты не права. Она говорит, возможно, я была не права.
1: Ты культурно, да, все равно?
2: Не, ну сначала я ей нахамил, она сказала, что ей это не нравится, я объяснил ей почему, но она сама все сгладила. После этого у нас должен был быть примирительный разговор.
0: Вейкаперы утром на Рекорде. Радиоканал Радио 103 для лиц старше 12 лет.
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14, завтра в пятницу 12 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-77-62-920, выдано Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат Вайт». Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах «Айваска», «Лилола», «Алексей Юнион», «Кэт Мунг», «Седат». Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОБРН, ИП 32-12-46-82-056-337. Информационная поддержка «Радио Рекорд», Красноярск, 18+.
5: 27 июня культовый фестиваль «Sunset» от команды «Джо» возвращается в новом сезоне. Музыка, танцы, басик, закат, плотный музыкальный лайнап, топовый хедлайнер «Волох», город Москва, Вулканопарк, Мономур 1. 27 июня. Начало в 14:00. Для лиц старше 18 лет.
6: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.
7: Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance.

Radio. Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я проведу с вами. Друзья, в сети сегодня увидела такую интересную напоминалку о том, что мы даже не заметили с вами, как технологии стали частью нашей повседневной жизни настолько, что мы просто к ним прилипли. Мы оплачиваем покупки телефоном, строим маршруты в навигаторе, даже ищем ответы на любые вопросы просто за пару секунд. И вот как раз интересный факт, который я сегодня увидела, еще совсем недавно, вот буквально вчера все это оказалось нам чем-то из далекого будущего, а сегодня воспринимается это так, как обычная рутина. Получается, что мы с вами сейчас живем в том самом моменте, который еще 10-15 лет назад выглядел просто как фантастика из фильмов. Но серьезно, потратить 2 минуты на то, чтобы подумать об этом, осознать и понять, что вы тот самый человек из будущего. Ну и у меня, конечно, вопрос к вам, что из современных технологий вам до сих пор кажется чем-то таким супер необычным? Вот, например, для меня это когда телефон сам переводит речь в реальном времени во время разговора с человеком на другом языке. Без пауз, без словаря. Вот я до сих пор продолжаю этому удивляться. Да, вы пока пишите свои истории в чате, я расскажу о треках в этом часе. Свежак от Martin Garrix, Repeat It. Клевый трек от Green Velvet, La La Land.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Турецкие выходные возвращаются.
3: Я вижу тебя наяву или сплю.
4: Стой, иначе выстрелю.
2: Все совпадения не случайны.
5: Кольцо найдет твоего суженого.
6: Вы не это ищете?
4: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
2: Все жизни связаны.
6: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
2: Ночная сказка. Завтра. В 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
7: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
8: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
9: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
10: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Из-за угрозы украинских дронов туристы стали отказываться от поездок на восток Латвии. Как пишет Рейтер, финансовые проблемы возникли примерно у 500 местных туркомпаний. Власти пытаются убедить людей, что отдыхать там безопасно, но 85% малых компаний уже столкнулись с отменами туров. В Госдуме предлагают запретить депутатам и сенаторам иметь недвижимость за границей, сообщает ТАСС. Законопроектом предлагается включить в перечень оснований для досрочного прекращения полномочий приобретения или наличия у парламентария или его семьи недвижимости за пределами России. Несовершеннолетние выпускники могут встретить рассвет только в сопровождении родителей, напомнили юристы. По их словам, если полиция заметит, что выпускник, которому нет 18 лет, гуляет ночью один, то ответственность за это понесут родители, а не школа. Выпускные в российских школах пройдут 27 июня. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2111.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк.».
0: Рекорд.

0: радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14, завтра в пятницу 12 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
3: Красноярск. Встречаем лето вместе с командой «Проспект». 20 июня. Большая вечеринка в самом центре города. Во дворе бара 075. Большая сцена, мощный звук, зона активности и атмосфера настоящего летнего фестиваля. 20 июня. «Проспект Summer Open Air» при поддержке «Радио Рекорд». 18+. Билеты и подробности на apercats24.ru. Количество билетов ограничено. ИП Кульба Владислав Игоревич. Угрюм 325-246-800-366-2.
4: Готовимся к сочному отпуску, ярким путешествиям и прогулкам до утра. Летние коллекции женской, мужской и детской линии в магазине «Лайм». Одежда, обувь, аксессуары и украшения. Лето, солнце, «Лайм». Терция планета. Первый этаж.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд.
1: Dance Radio.
2: Главная танцевальная Россия на связи, в эфире Радио Рекорд. Всем большой привет, меня зовут Алена, ближайшие 60 минут буду с вами. У меня для вас потрясающие новости, впереди длинные выходные. Согласитесь, это уже ничего себе новость. Появляется время, наконец, выдохнуть чуть дольше, чем обычно, сменить обстановку и сделать, возможно, то, на что в будни вам просто не хватает ни сил, ни времени, ни, в конце концов, желания. 3 дня — это все-таки, согласитесь, такой неплохой пит-стоп. Кто-то наверняка отправится в небольшие поездки, кто-то встретится с друзьями, с которыми давно не виделись, ну а кто-то просто останется дома и будет наслаждаться вот этим спокойствием и тишиной. Еще, кстати, классная идея, если все это или что-нибудь еще делать под любимые станции в приложении Радио Рекорд, ведь их там больше сотни. Ну, об этом, я уверена, вы и так не забываете, так что пишите о своих планах в чат мобильного приложения Радио Рекорд, будем делиться друг с другом настроением на эти выходные, все это, как всегда, под лучшие танцевальные треки. Расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе. Новинка от Pinao to Corazon. Отличная совместка от Sony Fodera. Do you think about us? Совсем скоро услышим Армина Ван Бюрена с треком Like a Child. Еще чуть позже здесь появится Баиндия с треком Шаде. Открой час Yearbook с треком Graceland. Это рекорд. Dance. Лето.
1: Dance. Dance. Лето.
0: На рекорде. Yeah.

Если Диарея застала вас врасплох, не пугайтесь. Это только усугубит ситуацию. Are you with me? I wanna dance by water

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». Рекорд. Реклама. Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
2: Я на тебе женюсь.
1: И от нее уже никуда не деться.
3: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
1: Ночная сказка. Завтра в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
4: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L ждет вас в Агат по специальной цене. От 2 159 тысяч рублей. Подробности в Tenet Агат или по телефону 205-11-11.
6: Не оферта, предложение действительно до 30 июня 2026 года.
7: Готовимся к сочному отпуску, ярким путешествиям и прогулкам до утра. Летние коллекции женской, мужской и детской линии в магазине «Лайм». Одежда, обувь, аксессуары и украшения. Лето, солнце, «Лайм». Терция планета. Первый этаж.
1: Рекорд. Dance Radio.
8: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара жестко отреагирует на любые действия Израиля, которые затронут права и интересы Турции и турок-киприотов в Восточном Средиземноморье. По его словам, Турция внимательно следит за ситуацией в регионе, особенно вокруг Кипра, и готова защищать свои интересы. Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы для мигрантов, отказавшихся проходить обязательное медосвидетельствование. В случае, если они повторно уклоняются от его прохождения, сумма штрафа возрастает и грозит выдворением из России. Мошенники начали обманывать участников розыгрышей в социальных сетях. Злоумышленники связываются с пользователями от имени организаторов и сообщают о якобы выигранном призе. Затем они просят перейти в бот, сообщить данные банковской карты или перевести деньги для получения выигрыша. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Огарань 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14, завтра в пятницу 12 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама.

0: Фестивал.ру. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич. ОБРН ИП 32-12-46-80-00-56-337. Информационная поддержка. Радио Рекорд. Красноярск. 18+.
1: Турецкие выходные возвращаются.
2: Я вижу тебя наяву или сплю.
3: Стой, иначе выстрелю.
1: Все совпадения не случайны.
4: Кольцо найдет твоего суженого.
5: Вы не это ищете?
3: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
1: Все жизни связаны.
5: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
1: Ночная сказка. Завтра. В 11:00 домашний, главный женский. 16+.
6: Рекорд. Dance Radio.
7: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Record. Dance Radio.
1: Hey, вы слушаете первую танцевальную в России в эфире Радио Рекорд. Друзья, если хотите быть еще ближе к нам и ни в коем случае не пропускать все самое интересное, мы на связи в нашем сообществе во ВКонтакте. Там новости эфира, все анонсы шоу, вечеринок, фото, видео с мероприятий вы найдете там же. Конечно, любимые треки, плейлисты и самые яркие моменты из жизни Радио Рекорд. В общем, это то место, где можно первыми узнавать все самое важное и, конечно, оставаться на одной волне с нами каждый день. Найти нас очень просто. ВКонтакте вбейте Радио Рекорд и обязательно нажимайте кнопку «Подписаться», чтобы мы с вами друг друга не потеряли. Присоединяйтесь к нашему сообществу во ВКонтакте и оставайтесь в ритме рекорда. Ну а сейчас расскажу о том, чем мы будем наслаждаться в ближайшие 60 минут. Биби Рикса с треком «New Religion». Еще услышим «Sound of Legends» Сан-Франциско.

Joel Corey, Devotion, чуть позже. А начнем этот час новинки от Avalon Rockstone Vertigo. Это рекорд Dance. Лето. Рекорд.

чиновники предупреждают, что отрицательный рост заканчивается и ожидается резкий положительный спад.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Увеличение члена стало одной из самых востребованных пластических процедур у мужчин в Петербурге. Среди клиентов – айтишники, бизнесмены, стоматологи.
2: Стоматологи? Зачем стоматологам большой? Они же работают с ртом вроде.
3: Может быть, не по работе, может быть, это как-то какое-то хобби. Знаете, работа у них нервная, тяжелая, нужно как-то отвлекаться.
2: Нет, ну, у зубного и так сидеть страшно, а тут еще угроза эта торчит.
3: Но зато как бы там уважать будешь стоматолога.
2: Это все из-за наших памятников у жителей культурной столицы.
3: Возможно, среди питерцев прошел слух, что у москвичей ого-го. А наш питерский чижик-пыжик.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
5: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчака 107А.
6: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
7: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
8: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: В Армении уже принят закон о вступлении в Евросоюз. Вопрос о членстве в ЕАЭС стоит ребром, разбираться нужно оперативно, заявил Сергей Лавров. Глава МИД России указал на то, что Ереван активно наращивает сотрудничество с НАТО. Указ президента о назначении выборов в Госдуму будет подписан в предусмотренные законом сроки, заявил Дмитрий Песков. Сейчас ведется подготовка к выборам в Госдуму, они будут проведены в полном соответствии с законодательством России. Российские фигуристы-юниоры могут получить допуск к международным соревнованиям уже в следующем сезоне, сообщает Матч ТВ. По данным источника, близкого к ситуации, федерация может принять положительное решение по этому вопросу на ближайших заседаниях в июне. Также не исключается возможность расширения условий допуска для взрослых спортсменов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116 784 739 21 30.

0: цитрон.
1: Потому и не кусают.
2: А кведы?
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
3: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
2: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
8: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 1778-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Дэнс лето.
11: На рекорде.
10: Лето.

0: Лето в мобильном приложении Рекорда.
1: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14, завтра в пятницу 12 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.

привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Знаете, что эфир сегодня я планирую вести исключительно в растрепанных чувствах. Причину знает лишь Head of SMM Радио Рекорд. Никому больше не расскажу, это лично. Итак, друзья, во-первых, хотелось бы сегодня всех поздравить с пятницей, потому что я живу пятницей, а сегодня четверг. Вот это вот укороченная рабочая неделя. Вот напишите в чат мобильного приложения Радио Рекорд, кто еще считает, что сегодня пятница, кто еще ждал новинок. Ну ладно, не будем как-то от темы отдаляться, она у нас есть. Это новость из нашего телеграм-канала. Оказывается, что в России быть мясоедом гораздо дешевле, чем веганом. Слушайте, я всегда знала, что овощички ни копеечку стоят. А недельный рацион мясоеда обойдется в 2004 рубля всего лишь, в то время как вегана 2305. Ну, вы понимаете, 300 рублей это в пользу мяса у нас улетает, уходит. Кстати говоря, у нас впереди длительные выходные. Вы что планируете? Может быть, шашлыки какие-то? Какие планы? Рассказывайте, пишите об этом тоже в мобильном приложении Радио Рекорд. Sound of Legend в этом чате услышим и вояж, вояж. А еще впереди Offenbach и Miles Away. А еще слышим Робин Шульц, Эмберс. И, конечно, Loud Luxury, Love You For Life. В начале часа Эбби и Холлоу, и все это Рекорд Дэнс Лето.

Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру заточен под вас и ваш смартфон.

0: Рекорд. Новости.
1: Восстановление газопровода «Северный поток» может занять около 3 лет, пишет РБК со ссылкой на материалы Высокого суда Лондона. Отмечается, что соответствующие оценки экспертов рассматривались не как план фактического восстановления газопровода, а как часть расчета размера возможного страхового возмещения. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Евросоюз требует от Тбилиси ввести санкции против России для сохранения безвизового режима. По его словам, грузинские власти не готовы поддерживать решения, которые, как они считают, могут навредить стране и ее экономике. История с Roblox четко показывает, что все сервисы могут вернуться в Россию в случае соблюдения законов, заявил Дмитрий Песков. Популярная среди детей игровая платформа была заблокирована в России в конце прошлого года. Полгода спустя ее разблокировали после того, как в Roblox обязались бороться с распространением на платформе нежелательного контента. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама.
3: Да все без... нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
8: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
9: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
10: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы «Яндекс.Авто». Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
13: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна в комплектации «Премиум Техноплюс». Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавейл Сити» на сайте «Хавейл.ру». 12+.
14: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
15: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
16: В ленте.
17: Акведы.
18: Выбраны.
19: Документы для регистрации ИП.
18: Готовы.
20: Фантастика.
18: Счет, бухгалтерия.
21: Подключены. Поехали.
22: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
23: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой «Джетур Т1». Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. «Джетур Т1». Безгранично близко.
24: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
25: Рекорд.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Увеличение члена стало одной из самых востребованных пластических процедур у мужчин в Петербурге. Среди клиентов – айтишники, бизнесмены, стоматологи.
2: Стоматологи? Зачем стоматологам большой? Они же работают с ртом вроде.
3: Может быть, не по работе, может быть, это как-то какое-то хобби. Знаете, работа у них нервная, тяжелая, нужно как-то отвлекаться.
2: Нет, ну у зубного и так сидеть страшно, а тут еще угроза эта торчит.
3: Но зато как бы там уважать будешь стоматолога.
2: Это все из-за наших памятников у жителей культурной столицы.
3: Возможно, среди питерцев прошел слух, что у москвичей ого-го. А наш питерский чижик-пыжик.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

0: выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
1: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 117-774-668-9840. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.

0: Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Опять новость, как всегда, новость каждый час. Пушап для мужчин, да, стал популярен в сети, обещает подтянуть фигуру и убрать пару лишних килограмм. Это, как это выглядит? Просто передо мной сейчас видео, рассказываю, описываю. Это футболка. Она такая, знаете, с выпуклостями там, где надо. То есть прорисован некий пресс, которого нет на самом деле. Некие бицепсы тоже такие крепкие, но все это реальный пушап. Как, знаете, там бюстгальтеры, да, у девушек с пушапом. Также и мужчин теперь есть футболки с пушапом. Все, как будто бы ты в зал ходил, вот-вот просто вот полгода последний уж точно. Да, ну, можно, конечно, это надеть и под футболочку, под лонгслив и так далее, но никто, может быть, и не догадается. А с другой стороны, а что дальше? Вот вы, не дай бог, сняли эту футболку перед девушкой, она увидела вот всю правду, всю вашу суть. Что тогда будете делать? Вообще, парни, кстати, девушки, вы тоже. Заглядывайте в мобильное приложение Радио Рекорд и пишите, как на вас вторая половина обычно производит впечатление. Ну, мужчины, что вы вообще используете? Чем вы нас пытаетесь обаять? И внешние, может быть, какие-то психологические моменты, какие-то, может быть, комплименты у вас есть рабочие. На что опираетесь? Пишите об этом в мобильном приложении Радио Рекорд. KDDK в этом часе. Cricket Love. Еще впереди Мартин Гаррикс и Repeat It. И непременно Джон Саммит, Shades of Blue. Сони Фадера тоже услышим. Think About Us. Уже сейчас Yearbox, Graceland и все это рекорд. Dance лето.
1: Dance лето.
2: На рекорде.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Около 70% населения благодарят искусственный интеллект. То есть, если ты у Алисы что-то спросил, да, люди отвечают: спасибо, Алиса. Спрашивают, зачем вы это делаете? Они говорят: ну мало ли.
2: Не хамят ей.
1: Да-да-да, не хамят, не обзывают.
2: Слушайте, наоборот, надо с ней общаться пожестче, потому что девочки любят плохишей.
1: Ну я как-то нахамил Алисе.
2: Мне один раз Алиса сказала, что ей неприятны такие разговоры.
1: Да она... кто она такая?
2: Я говорю, ну ты не права. Она говорит, возможно, я была не права.
1: Ты культурно, да, все равно?
2: Не, ну сначала я ей нахамил, она сказала, что ей это не нравится, я объяснил ей почему, но она сама все сгладила. После этого у нас должен был быть примирительный

0: Bad Dance Radio.
1: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: Рекорд. Новости.
1: Лидеры Великобритании, Франции и Германии намерены использовать встречи с Трампом на саммите Большой Семерки на следующей неделе, чтобы убедить его поддержать их план по началу новых мирных переговоров между Россией и Украиной, сообщили источники Bloomberg. Стармер, Макрон и Мерц видят в поддержке Трампа возможность усилить давление на Россию. Предстоящие выборы в Госдуму – это важнейшее политическое событие в жизни страны, заявил Владимир Путин. Президент провел оперативное совещание Совбеза. Темой стали меры обеспечения общественной безопасности в ходе подготовки к выборам. Большинство россиян не считают искусственный интеллект угрозой для своих рабочих мест, об этом заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров. По его словам, многие уверены, что нейросети не смогут заменить человека, поскольку каждый обладает уникальными навыками и качествами. Федоров также отметил, что сегодня технологии искусственного интеллекта чаще используются для развлечений, чем для выполнения рутинных задач. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
4: Да все без нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
8: Первое правило Haval F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Haval F7 от 2 999 000 рублей.
9: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Haval F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Haval City на сайте haval.ru. 12+.
10: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык Лента Фреш из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
11: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
12: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
14: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 117-774-668-9840. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
15: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
16: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, всем прекрасного вечера, желаю, конечно, с наступающими выходными, как вам эта неделя укороченная, мне вот сильно нравится. Новость есть, парень съел больше килограмма меда за минуту и попал в книгу рекордов. Что, Винни-Пух, кто это? Житель Германии установил необычный мировой рекорд, он употребил за 60 секунд более килограмма, это... Так, дальше цифра, 4000 калорий, это примерно килограмм сахара. Боже мой, это почти в 20 раз больше рекомендуемой суточной нормы. Человек жив, счастлив, доволен, получил приятный презент. Все нормально, все отлично. Друзья, заглядывайте в мобильное приложение Радио Рекорд и пишите, вот что, есть у вас такой продукт, который вы готовы есть просто в каких-то неограниченных количествах. У меня вот зачастую это арбуз. Кстати, скоро ведь наступает сезон, имейте в виду. В общем, пишите, друзья, пна в этом часе и тюкарасан. Еще впереди Anima Out of My Body. Также услышим Kungs и Galaxy.

мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: Рекорд. Новости.
1: Авиакомпании России готовы к полномасштабному возобновлению полетов на Ближний Восток, заявил глава Минтранса Никитин. На данный момент направление открывается постепенно, чтобы не создавать риски для безопасности пассажиров, отметил глава ведомства. Ситуация в банковском секторе абсолютно стабильная и контролируемая, заявил Дмитрий Песков. Нахождение под санкциями не мешает банкам России получать большую прибыль и развиваться, подчеркнул он. Длинные выходные в июне не привели к росту спроса на путешествия. По данным участников рынка, продажи организованных туров на праздничные даты снизились на 8% по сравнению с прошлым годом, а интерес к поездкам по России сократился на 12%. Среди причин называют меньшее число выходных дней, чем год назад, а также снижение интереса туристов к Крыму и Сочи. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Да все без нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: Детская сберкарта вызывает... улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
10: Дэнс лето!
0: На рекорде!
10: Yeah!

0: в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Увеличение члена стало одной из самых востребованных пластических процедур у мужчин в Петербурге. Среди клиентов – айтишники, бизнесмены, стоматологи.
2: Стоматологи? Зачем стоматологам большой? Они же работают с артом вроде.
3: Может быть, не по работе, может быть, это как-то какое-то хобби. Знаете, работа у них нервная, тяжелая, нужно как-то отвлекаться.
2: Нет, ну у зубного и так сидеть страшно, а тут еще угроза эта торчит.
3: Ну зато как бы там уважать будешь стоматолога.
2: Это все из-за наших памятников у жителей культурной столицы.
3: Возможно, среди питерцев прошел слух, что у москвичей ого-го. А наш питерский чижик-пыжик.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, время московское. Эта радиостанция называется «Рекорд». Это мы, Кремов и Хрусталев. И, как всегда, вместе с тобой мы сегодня будем обсуждать в течение целого часа новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да. В одной из своих автобиографических повестей Владимир Маяковский писал: «После электричества совершенно бросил интересоваться природой. Неусовершенствованная вещь». Маяковскому не повезло, он не жил в 21 веке, где электричество есть, но оно уже нафиг никому не вперлось, когда отключают интернет. И природой, и шашлыками в особенности на ней – интересуются как никогда. Особенно в пятницу, ну или в четверг, который ее заменяет, поскольку сегодня такой четверг, а завтра выходной день. Раз завтра выходной день, а сегодня день будний, а раз будний день, значит, здесь мы. И, как обычно, обсуждаем новости в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: В Южной Корее набирают популярность сайты для фейкового шопинга. Пользователи могут выбирать товары, собирать корзину, указывать адрес доставки и даже следить на карте за курьером, который якобы везет заказ. Правда, на этом все заканчивается. Деньги не списываются, а покупки никто не доставляет. По данным местных СМИ, такие сервисы помогают бороться с импульсивными тратами, шопоголизмом и даже внезапными приступами голода, позволяя получить порцию дофамина без лишних расходов.
2: Ого, круто! Слушайте, а таких вот сайтов с девочками 24 часа еще нет? Чтобы вот так вот вызвать, как ее приехала, разделась, чтобы у тебя задымилась, а она быстро так оделась и ноги. И денег никто не взял.
1: Ну, денег не взял, хорошо, ну как бы, ну все, ты уже такой раздухарился.
2: Да, там, ты же сам все доделываешь бесплатно.
1: Нет, думаешь, такого не будет, потому что есть возможность мне совсем бесплатно не ждать девочку, а то ей еще за такси платить, там просто...
2: Да, поэтому еще лучше просто фейковые бордели, чтобы ты сам приезжаешь, раздеваешься, помылся, ну и тебя выставили голенького на лестницу. И не взяли ни копейки, вот это важно.
1: Или со своим приехал, со своими. Знаете, как пишут в ресторанах, со своей едой не входить, как бы. А тут можно со своей, ну, едой, скажем так.
2: Со своими чего?
1: Ну, там, со своей подругой.
2: Это открывает невероятное количество возможностей. Значит, по данным там СМИ, да? СМИ нам сообщает такую важную информацию.
1: Целые СМИ.
2: Такие сервисы помогают бороться с импульсивными тратами, шопоголизмом и даже внезапными приступами голода, позволяя получить порцию дофамина без лишних расходов. Скажите, это шопоголизм? Я просто не знал, что бывает такой шопоголизм. А это шопоголизм вообще в какой стадии? Это уже что, последняя летальная, что ли? То есть, когда ты получаешь удовольствие просто даже от имитации.
1: От процесса, да, как бы важен процесс. Ну, это непонятно с голодом. То есть, смотрите, с покупками это фиксит. Ты смотришь, там, путь идет, пришла сюда, там, туда-сюда, едет. А с голодом? Заказал я себе, хочу, я реально хочу есть. Заказал себе хинкали. И отследил путь хинкалей, но они не пришли. Как это мне поможет, блин, в своем голодном состоянии? Как если я реально хавать хочу?
2: А это уже не шопоголизм, это какой-то другой голизм. Как это называется? Это уже называется обжорство. Ну да,
1: видимо... Не, ну если я проголодался, может, я не ел неделю.
2: Я сам это, как и вы, услышал впервые, что люди есть такие. И, видимо, это тенденция.
1: Но пока в Корее...
2: Да, это все начинается там, где-то приходит сюда вся эта история. Не, ну мне это другой вопрос. Меня всегда интересует не факт, а возможность. Да, во что это может перерасти? Но если есть уже вот такая вот такой имитация шопоголизма, такой фейковый шопоголизм, да, как это называется, фейковые сайты. А есть сайты, и могут ли быть сайты фейкового анонизма?
1: Ну, а ведь, зачем вам для этого сайты?
2: Я сейчас объясню. Смотрите, ведь сейчас на самом деле анонизм — это социальная проблема. Все да. Строчат, да? А если сделать вот такой сайт-имитацию? То есть, например, заходишь, там, выбираешь там видосик с соответствующим контентом, да? Так сказать, там, ну, все голенькие, да? А тут вдруг раз, и голенькие ходили в пальто и в шубу.
1: А я успею! Думаете, я не успею? Я успею!
2: Да, плохая идея. Ладно, забыли.
1: Забыли, да. А то я меня уже в голове.
2: Да, но не забыли про вопрос. Вопрос у нас важный, как всегда. Вот шопоголизм. Оказывается, в некоторых странах, по крайней мере, в Южной Корее, он в такой тяжелой стадии. в последний.
1: А ну мы только в начале этого пути.
2: Да, но это не важно. Все равно шопоголизм сейчас, да, конечно, он переехал онлайн в большинстве своем, но все равно мы что-то покупаем. Да, и там вещи, одежду. Вот, оказывается, еду тоже причислили к шопоголизму. Вопрос. Ты шопоголик? Что тебе позволяет говорить, что ты не шопоголик? Или если ты шопоголик, то в чем это проявляется?
1: Да, ну и вообще, может быть, ты не, в целом не шопоголик, но у тебя были какие-то импульсивные покупки. Может, какая-то разовая история. Вот как не в себя, как начал закупать что-то там, да, вот какие-то вещи. Тоже об этом напиши, мы это все почитаем.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Илон Маск может стать первым триллионером в истории после IPO SpaceX, считают аналитики. По их оценкам, выход компании на биржу также способен сделать долларовыми миллионерами более 4000 сотрудников. Акции SpaceX в разные годы получали не только инженеры и менеджеры, но и техники, сварщики, уборщики и сотрудники кафетериев. По данным СМИ, около 400 работников могут получить пакеты стоимостью свыше 100 миллионов долларов каждый.
2: Сварщики и уборщики? А я не понял, а почему они-то смогут стать миллионерами? Что такое сварил в SpaceX сварщик, что он стал миллионером? Что, Твиттер, что ли, сварил?
3: Да сварщики-то ладно, сварщики традиционно хорошо получают. А вот работники кафетериев, что там, за что? Они, чем они заслужили стать долларовыми миллионерами?
2: А уборщик, что убрал уборщик? Что, убрал миллионы со стола, потер?
3: Ну, за Маском прибрал, там, Маск там намусорил, там, ну, там, не знаю, там, фантики там всякие разные, знаете, там.
2: Слушайте, вот куда надо идти в уборщики. Я бы, знаете, я бы вот там прибрался, миллионов на 20 у Маска. А лучше бы сразу носильщиком, чтобы вынести сразу.
3: А там, ну, у Маска есть носильщик?
2: Да я не важно, я был Маской кочегаром, и портным, и обдувальщиком. Есть такая должность, кстати?
3: Да, конечно, дуть на Маска, когда Маск перегреется. И не справляются с серверами.
2: Что не делай с Маском, станешь миллионером. Что там еще, какие профессии есть, старые, добрые?
3: Ну, я не знаю, там.
2: Паномарь! Маска!
3: Ну, возможно.
2: Что это? Что бы это ни значило?
3: Капельдинер.
2: В хорошем смысле.
3: Ну, конечно, да.
2: Ты что не делай, у Маска ты все равно станешь миллионером. Вот куда надо идти работать. А вы что тут. Вот, кстати, и ведущему Маска. Кремовому
3: Хрусталеву. Свадьбу вести, как бы, Маска.
2: Да какие свадьбы? Просто радиоведу Кремов и Хрусталев у Маска.
3: Ну тогда да, это было.
2: Хотя,
3: бы...
2: хотя непонятные обязанности, да. Согласен.
3: Лучше у Дерипаски.
2: Это все-таки наш, да?
3: Да.
2: Наш человек,
3: да.
2: Ничего себе не позволит.
3: Не какой-то там Безос. IPO SpaceX. Что такое IPO? Ну, давайте по-русски. IPO. Есть ИП, а вот IPO. Что такое? Что за волшебное IPO? Что, как она делает людей триллионерами?
2: Нет, ну давайте все-таки определим.
3: Я тоже хочу. Терминах.
2: Нет, ИПО это немножко другое. ИПО это сокращенно от Ипполит. Это другое. Или я тебя от ИПО. Нет, ну IPO, ну это хорошо. Выходит Маск на IPO, и значит сейчас будет распродавать акции открыто. Вы можете купить его акции. И поэтому он станет триллионером.
3: А я?
2: А вы ИПО как были, и ПОПО, так и мы остались.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Хруст Шоу.
1: Ученые подсчитали, сколько раз в день должен пукать здоровый человек. В среднем нормой считается около 5 случаев в сутки. По данным исследования, мужчины делают это немного чаще женщин – 5,2 раза против 4,8. Самая низкая газовая активность наблюдается у людей от 14 до 25 лет, а пик приходится на возраст от 26 до 45 лет. Чаще всего газы выделяются вечером с 6 до 10 часов, когда организм переваривает большую часть съеденной за день пищи.
2: Слушайте, как все-таки полезно знать новости? Вот я уверен, господин Кривов, вы меня никогда не убедите, я уверен, что до этой новости вы не знали столько про ваши пуки. Нифига не знали. Я уверен, что несмотря на вашу высокую газовую активность, вы даже не знали, какая она конкретно.
3: Ну да, знаете? Я как-то относился к этому как спустя рукава, что называется, любительский. Знаете, не использовал научный аналитический подход. Как бы.
2: Да, пустил я уверен, на самотек. Конечно, просто чисто по-любительски. Я больше скажу.
3: Это было в удовольствие.
2: Но не
3: без базы. Базы не было под этим.
2: Я уверен, что вы даже термина такого не знали. Газовая активность. Знаете, я вообще, когда услышал, я вообще подумал, что это такой сугубо специальный газпромовский термин. Типа в первой декаде 26-го года там высокая газовая активность. Или там какой-то пожарный термин. Типа в квартире перед взрывом была высокая газовая активность. А это оказывается просто о том, сколько вы пердите.
3: Ну и почему-то сразу я, а вы? Что? А? Вы знали?
2: Что я?
3: Вот прямо сейчас,
2: у меня газовая активность. Нет, мне этот термин нравится, он красивый.
3: То есть вы газовый активист?
2: Ну, точно не пассив. Да, ну и это хорошо, потому что, знаете, мне надоело этот старый пернул.
3: Опытный газовый активист.
2: Но что там, значит, ученые подсчитали, сколько раз в день должен пукать здоровый человек. Люди, которые подсчитывают пуки, это ученые?
3: Ну, как бы да, они анализируют данные, они тебя спрашивают, как бы ты...
2: Подождите, секундочку, а что это за ученые? Это пукинисты или пердологи? Как они называются?
3: Ну, фартологи, да. Давайте научную...

0: да.
1: Да. А ну, тут, да. Смотрите.
0: А что нужно уметь?
1: Знаете, что нужно? Да. Нужно просто не уметь что-то, а первым сказать, заявить, что это важно. Давайте считать пуки. Вот вам в голову не пришло же? И мне не пришло.
0: Нет, ну что конкретно нужно сказать на собеседовании? Что там на собеседовании спрашивают? Типа там, я сейчас буду пукать, а ты считай. Да?
1: Нет, там, видимо, собеседования не было. Там, видимо, это развивалось по модели стартапа. То есть человек вышел на рынок как бы, своим приложением. Давайте посчитаем, как бы.
0: Окей, но хорошо.
1: Норму увидим.
0: Ладно, вы, значит, и они выяснили, что в среднем нормы считают около 5 случаев пуков в сутки. А если больше? Я что, ненормальный? Окей, другой опрос. А громкость имеет значение? Да, может быть, в количестве я умеренный. 5 пуков. 5 пуков, но с такой громкостью, что, знаешь, некоторые да, такой форы. Может, я пукаю так, что, знаете, петропавловская пушка наша запоет.
1: А еще важна тональность, наверное, знаете?
0: Да, конечно.
1: Чистая си. Можно выдать как бы
0: это? Это вы имеете в виду вот эту старую, типа, пропукую мелодию, да?
1: Да, да.
0: Да, и это тоже вопрос. У меня очень много вопросов. Например, окей, вот если я действительно пукаю 5 раз, может, даже 4, да?
1: Да ладно.
0: Но пукаю так, что птицы стихают. Это нормально?
1: Ну да, нет, тут другое. Смотрите, кто нам спустил сверху норму на разнарядку? 5-6. Кто сказал, что это норма? А почему не 10-15? Я друг интересуюсь.
0: А вы хотите завысить?
1: Что такое? Почему? Почему 5-6? 5-6 это.
0: Спустили планку, да, спустили директиву. Следуйте. Ваше дело в.
1: То есть я прямо сейчас сдерживаться.
0: Да, газовая активность. Но там другой вопрос. Смотрите, пик, да, как было сказано, пик газовой активности. В 45 лет, правильно? То есть в 45 баба ягодка опять, да? Ягодка пердягодка. Или как это называется?
1: Нет, там вы сказали по-другому. Пик там до 25, после 25 до 45 спад идет.
0: Ну, неважно, но 45 все равно пик, ты еще на пике. То есть, значит, я правильно, если хочешь как бы эффективного пердуна, то женись на мужике 45.
1: А есть такой запрос, вы считаете, да?
0: А до этого, конечно.
1: У вас такие запросы?
0: А до этого баловство какое-то, понимаете? Знаете, ну вообще я до этих ученых думаю, что вообще-то, ну вот, вот это все, количество пуков, это связано не с возрастом, а с образом жизни. И в частности с едой. То есть если, например, да, то что получается? Если верить этим ученым, то есть там не важно, что, значит, один человек каждый день там жрет шаверму, там с тухлой курицей, запивая ее рассолом с кефиром, а другой за счет этого не делает. Главное, сколько тебе лет, да? То есть тебе стукнуло там 45, так и началась пулеметная очередь. У меня, помните, в детстве, кстати, была такая загадка? Да, отгадай загадку, выясни вопрос, что стреляя в пятку, попадает в нос. Да, ответ вот как раз задница.
1: Глубоко копнули.
0: Так вот,
1: даже Илья Борисович такого не помнит уже.
0: То есть, как тебе стукнуло 45, сразу начинаешь палить себе в пятку, как ужаленный.
1: Ну, у нас с вами, значит, все еще впереди. Мы молоды, задорные, как бы, да? Мы только в начале этого пути.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: шоу.
1: Россияне потеряли около 4,5 миллионов евро на отказах в шенгенских визах. По данным визовых экспертов, в 2025 году отрицательный ответ получили примерно 43 тысячи заявителей из России. Поскольку консульские и сервисные сборы не возвращаются даже в случае отказа, суммарные потери россиян уже превысили 385 миллионов рублей.
2: И при этом, я так понимаю, россияне не сдаются. Да, они

0: продолжают героически отдавать просто так свои деньги за мечту.
1: Ну, как, за консультации, знаете, там какие-то, ну, что бы это ни значило.
0: Консультация, ну как, да, тебя консультируют. Есть ли у тебя шанс на шенгенскую визу? Слушайте, ну это отличный бизнес. Это просто это гениальный бизнес для посольств и визовых центров. Потому что, смотрите, можно, оказывается, можно просто срубить там 385 миллионов там просто на воздухе. То есть раньше там тебе они что-то там проверяли, да, и хотя бы физически ставили в загранпаспорт визу, да? А сейчас этого делать не надо. То есть можно просто там собирать деньги и автоматически ставить отказ. И бизнес, мягко говоря, прибыльный.
1: Ручеек, да? Не оскуднеет, абсолютно не пересохнет нет. Этот поток.
0: У меня вопрос, а сколько еще вот так можно на россиянок заработать? Сколько еще из них можно выкачать? Ну еще 300 миллионов там за четверг можно? А может быть тогда, слушайте, может быть просто тогда россиянам сделать виза-рулетку? То есть просто там делаешь ставку там, да, на визу, например, на зеро. Если шарик выпадает, получаешь 2. Там, а ничего не упадает, все свободен.
1: А так, кстати, происходит с американской грин-картой примерно.
0: Ну, да,
1: они давно уже разработали эту систему.
0: А тут еще круче, тут просто сплошной отказ. Просто чистое казино без выигрыша. Помните, как говорил главный герой этого фильма? Выигрывает всегда казино, и в этом смысле, да, это паразит. Но для азартных людей это клево, потому что все равно надеешься, что рано или поздно выиграешь визу.
1: А мы же все считаем, что мы фартовые.
0: Конечно, разумеется, рано или поздно повезет. Но, хорошо, объясните мне другое. А че россиянам так эти шенгенские визы-то приперлись? Что за обсессия?
1: Да, странно.
0: Что они просто... Они готовы просто так палить деньги, даже просто на удачу. А они что, не хотят отдыхать в России, там, в Сочи, в Калуге? Что, обязательно в Европу? Даже Китая им мало, там сейчас виза не нужна. Да, и Северная Корея, что
1: там даже доплачивают, по-моему, в Северной Корее за приезд.
0: В Израиль можно. Ну, окей. Если это так, если россиянам, ну, они, да, готовы просто тратить деньги, чтобы просто был хотя бы один шанс из миллиона, там, что им дадут шенгенскую визу. Слушайте, ну, я просто хочу обратиться к визовым центрам, к европейским посольствам, к тем, кто
1: вообще дает сейчас внимательно так.
0: Да. Дорогие, или какие они? Или не очень.
1: Ну,
0: да?
1: Как, знаете, говорят наши высшие дипломатии, наши зарубежные партнеры.
0: Да. Наши, можно сказать? Ваши, да. Зарубежные партнеры. Хочу обратиться к вам. Пожалуйста, жальтесь-то, черт побери, над россиянами. Ну, не все же отказывают. Что, и Румыния, что ли, отказывает?
1: Тоже? Слушайте, я думаю, что Румыния отказывает больше всех. Там, знаете, там, она же одна из самых беднейших стран Евросоюза. Им деньги во как нужны. Вот просто по самые гланды им нужны
0: деньги.
1: Ну, и они
0: отказывают, даже румыны. Ну, нельзя. А может быть, кстати, может быть, в Румынию румынскую визу получить как-то через Киркорова, нет?
1: Он же румын? Зайти вот через заднюю дверь в Румынию. Да, он румын.
0: Ну, или болгарин, какая разница? А какая разница? Слушайте, а вот у меня, знаете, какой вопрос? Значит, россиянам отказывают в шенгенской визе. А можете мне объяснить, а почему ее всегда дают Ксении Собчак? Она же все время там на Каннском фестивале вообще не вылезает из Франции. Почему ей-то дают? Где она берет? Какие-то места знаешь?
1: Ну, это известный казус Собчак, как бы. Он как известный такой в дипломатии мировой. У нее долгая шенгенская виза еще от папы осталась. Когда еще шенгена не было, папе дали шенгенскую визу, Анатолию Собчаку, мэру
0: Петербурга. Долгая? Да. Ну, вообще, я знаю, эта виза называется израильское гражданство. С ним можно всюду, если что.
1: А в Израиле?
0: Может быть. Нет, ну, послушайте, ну, смотрите, значит, россиянам визу не дают, и при этом Собчак постоянно во Франции, Киркоров, болгарин, у него тоже шенген 100 пудов есть. А вот шаман не выездной, странно, да?
1: Но нет, хорошо, он остается с нами здесь.
0: Да, но это все равно странно, потому что у него же, как бы, имя, ну, оно же пишется латиницей. Шаман. Ну, звучит как Кауфман.
1: Ну, там есть нюанс, что в паспорте у него пишется Дронов.
0: И поэтому что?
1: Поэтому все.
0: Так может, чтобы и...
1: Сменить фамилию?
0: А ему и не надо, на самом деле, я думаю, да? Просто
1: так может прорваться. На белом коне.
0: В Румынию?
1: В Румынию!
2: Рекорд, реклама. Куда поместится лето? в новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Огарань 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.

0: любой программы, как и у любого человека, есть разные места. И вот в этом месте нашей программы мы обычно читаем ваши сообщения. Но сегодня мы их... что?
1: Сегодня мы их, к сожалению, не читаем. Дело в том, что... буквально вот мы уже приготовились читать, и ворвалось наше начальство, при всем уважении к нему, как бы ворвалось просто как черт знает что. Наше начальство ворвалось. И запретило нам сегодня читать сообщения в качестве штрафной санкции, зная, как мы любим читать сообщения, это наше наслаждение, наше любимое развлечение, то есть наша мякотка самая.
0: Объясните хоть за что.
1: Да, ну за что? Слишком превысили лимит на слово «пуки» и «пукать» в одной из новостей. То есть да, превысили там на целых, по-моему, 7, да, на 7 штук, он сказал, превысили.
0: А еще он ворвался, я не очень понял, ворвалось начальство и что-то такое кричало, типа, идиоты, запись, что это имелось в виду?
1: Да нет, ну что-то, ну нас пишут, есть такая история, да, нас записывают, да, а мы тут про пуки. Ну вы пишите эти ваши сообщения, я их вижу, вот все вот вы пишете, там, Данила из Лебяги, там, куриные головы в желе, Лев пишет, все вот... Леха Степанова, пожалуйста, не бросайте нас, не оставляйте нас в одиночестве. Пишите, мы про себя почитаем. А сейчас давайте читать про себя, просто пока петух не заорет.
0: Я уже начал, я уже зачитался. Ну что, я молчу?
1: А, да, вот этот асур. Это даже в эфире прочитать было нельзя было бы.
0: Тут, да, сейчас пошли такие сообщения, что и слава богу, что нельзя читать в эфире. Вот знаете, вот это вот.
1: Вот это? Ну чисто для души-то, для себя. Могу?
0: Да.
1: Дома, чтобы вспоминать, как бы. Это вот все.
0: Очень душевно. Ну, а это не значит, что не надо писать.
1: Да, надо писать.
0: Продолжайте писать. Наказаны-то мы, а не вы, да?
1: А вы-то можете что угодно писать.
0: Пишите, если все сложится хорошо, обсудим это в народных новостях.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Каждая третья россиянка не готова строить отношения с мужчиной без автомобиля, показал опрос. По его данным, лишь 21% женщин готовы встречаться с партнером без машины, 46% рассчитывают, что автомобиль у него появится в будущем, а 33% вовсе не рассматривают таких кандидатов. При этом почти 80% мужчин заявили, что наличие или отсутствие машины у женщины никак не влияет на их выбор партнерши.
1: Это понятно, это потому что мужикам не этого от женщин нужно. Им, знаете, им нужно не чтобы их покатали, а чтобы им дали. Мужики, потому что, знаете, у нас мужики не такие все-таки меркантильные, как женщины. Там, да, и мужикам в женщинах важен не объем двигателя, а объем попы. Да, там, какой, кстати, там у тебя объем, да, вот часто слышу такое выражение. И количество лошадиных сил в сиськах. Какой размер? Да, на самом деле, мужику сегодня важнее не какая там у нее машина, а какие у нее сиськи, из чего они сделаны, там, да, из пластмассы, из силикона, там, из вагонки, или, может быть, там, не знаю, дорогие, из красного дерева. Это значительно важнее. Какой пробег у силикона, сколько проходили и так далее. Да, номер ботоксных губ, это тоже важно.
2: Они нравятся, да?
3: А если перебить и угнать на Кавказ?
1: Да, конечно, это очень важно. Вот это все важно. А женщины, значит, им важно... Что там, каждая третья россиянка не готова строить отношения с мужчиной без автомобиля? Слушайте, ну, это можно понять, конечно. Ну, какие отношения, какие в наши дни отношения без автомобиля? Ну, куда сейчас без автомобиля? Куда сейчас без него? Без Нивы, да? Ну, как ты проедешь там в магнит, а вдруг дорогу размыло? Хотя бы там, не знаю, вас шестерка, да? Ну, как, чтобы до пельменной доехать,
3: поедешь. То есть, подождите. То есть, получается, что треть... Россиянок не готовы строить отношения со мной? Обидненько.
2: Ну, так нифига, это неприятненько.
1: Да, конечно. А зачем вы? Зачем вы ей без машины? Куда с вами?
2: Ну.
1: Нет, реально, как вас? Вот вы представьте, вы на секундочку представьте, да, вот что это такая за любовь такая? Про любовь, кстати, тоже серьезный вопрос. Ну, какая любовь без Чингана? Знаете, без Чингана это как без Кукана.
3: Ну нет, есть все-таки нюансы, разницы.
1: Да нет никаких нюансов, да? Без Volkswagen Passat даже толком не Passat.
3: О, частушечки пошли.
1: А есть такая, знаете, как бишь ее, Маза Лапута. Без Маза Лапута тебе не дадут.
3: Да вы Бандурин и Вышухов. В чистом виде.
1: Конечно.
3: Вам аншлаг надо.
1: А еще есть такая, знаете, Toyota Oppa называется. Сначала Toyota Oppa, а потом...
3: Опа.
1: Даже не так. Сначала Toyota Опа, а то размечтался в поп.
3: Вот, что ж ты говорил? Вы растете профессионально.
1: Знаете, Ford Escort, да? Без Ford Escort я тебе не эскорт.
3: Хороший. А Лада X-Ray. Что вы расскажете? Шах и мат.
1: Как Лада, я не знаю.
3: X-Ray. Парируйте.
1: Пожалуйста. Лада... У меня, ну, есть только неприличное. Хорошо. Лада X-Ray.
3: Иди побрей.
1: Я говорю, что отношений без этого нет. А вот есть еще такая, знаете, по-моему, есть такая Kia Cerato.
3: Тут правда. Я уже догадываюсь.
1: Я вот не знаю. Ну, неважно, там без Kia Cerato мне на тебя насрать.
3: Не на Cerato. Но тут, смотрите, пугает другое. Ну, почти 80% мужчин заявили, что наличие или отсутствие машины для них не важно. Но кто эти чертовы 20% мужчин, для которых важно, что есть ли у их женщины машина? Вот зачем они? Что?
1: А я вам скажу.
3: Кто эти люди?
1: Кто, как кто?
3: Целых 20%.
1: Это мужики на моноколесах. Ну, не подвезешь ты ее в ресторан на моноколесе?
3: Ну, я считал, что моноколесо — это добровольный, как бы, свободный выбор этого странного
1: да,
3: человека.
1: Да, конечно, и поэтому вот эти люди, они хотят, чтобы хотя бы тачка была у женщины. Но, понимаете, у меня тут другой вопрос. А зачем? Вы можете мне объяснить? Зачем им автомобиль у мужика? У них что, во-первых, своего нету?
3: Нету.
1: Ну, окей, хорошо, у них нет своего. А куда они собираются на нем ездить? Точнее, куда они собираются на автомобиле стоять? Сегодня вообще-то средняя скорость там по мегаполису автомобильной — это 30 км в час. А в час пик — это 15 км в час. То есть быстрее на детском самокате улитка. Или им важен, знаете, автомобиль, потому что это элемент статуса, да, это такой престиж. Тут, знаете, и тут у меня как бы такой вопрос. Если это действительно так, а они что, вот эти 33% женщин, а они были в летаргическом сне, заснули в 90-х и только проснулись? Потому что авто – это уже давным-давно такой же атрибут статуса, как чайный гриб в банке. Это как бабушкин ковер с оленем. У 80% автомобилистов он в кредит, да, то есть кто угодно себе может позволить, а у 10% это своя Нива, там, или ВАЗ, да, у ВАЗ отвалился глушак не раз под названием, да, это, послушайте, это не, никакой не элемент статуса, это не элемент передвижения, это вообще ничто, зачем им нужен, чтобы у них был автомобиль? Я понимаю, там, да, если там у тебя Феррари, там, Роллс-Ройс, там, Мазерати или Гелик, ну, хотя бы 21 века, а не начало 20-го, это еще куда ни шло. Нафига?
3: Ну, как бы, конечно, не как для статуса. То есть женщины все понимают, они практичные. Ну, чтобы действительно, если у самих женщин нет машины, чтобы мужчина мог там помочь ей, там, перевезти маму на дачу. Перевезти маму с закрутками с дачи домой. Ну, их маму, там, не знаю. Это вот не надо.
1: А если у нее самой машина?
3: А у тебя багажник вместитель? Мама поместится целиком.
1: Да, в этом смысле, да. Вот, это другое дело. Ищу мужика с большим багажником. И, кстати, и петух.
3: Петух в тему. Жу, как говорится.

Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.

0: шоу.
1: Депутатов и сенаторов могут лишать мандатов за зарубежную недвижимость. Такой законопроект внесен в Госдуму. Согласно документу, основанием для досрочного прекращения полномочий может стать наличие иностранной собственности не только у самого парламентария, но и у его супруга или несовершеннолетних детей. Ранее правительство уже отказывалось поддерживать подобную инициативу.
2: А сейчас они могут лишать мандатов за зарубежную недвижимость. То есть главное слово «могут». Да?
3: Ну, а могут и не лишать.
2: Да,
3: есть, нет, не пока они не могут рассматривать этот вопрос. Один раз уже рассматривали этот вопрос. Рассмотрели его в отрицательном смысле. Не приняли этот закон, чтобы лишать недвижимость.
2: А что мешает второй раз?
3: Да, ну как бы...
2: А правительство, значит, как было сказано, отказывалось до этого, видимо, поддержать. И вот тут можно было, конечно, спросить, почему? Это типа ведь, я так понимаю, потому что депутатов жалко, да? Ну как же так, да? Вот как так сразу их лишать? Ну куда, вот куда же наши депутаты без зарубежной недвижимости? А вы представьте, а если, например, случайно, там, я не знаю, ветер западный, 700 метров в секунду, и депутата занесет в Канны, а ему там даже, в общем, и переночевать-то негде,
3: нет,
2: понимаете?
3: Нет,
2: или
3: нет.
2: Навигатор зависнет, он заедет случайно в Монако, а у него ни виллы, ни коттеджа, ни фазенды.
3: Негде голову преклонить, так, своего нет, угла
2: как,
3: нет
2: конечно.
3: Ничего.
2: Ну как сразу их так вот лишать? Понимаете?
3: Да я думаю, не лишат. Не лишат это точно. Потому что, смотрите, что нас ждет всех, ожидает? Каникулы Думы. Скоро очень будет. А куда типа там ехать на каникулы? Да, как вот?
2: Нет, конечно, нельзя.
3: Они еще не начались, эти каникулы?
2: Нет, ну, конечно.
3: Они решают, но не начались. Они еще в Думе.
2: А всегда это нужно под каникулы выносить, этот вопрос. Но у меня вопрос, а почему это предложение поступило, в общем, только сейчас? То есть все это время депутаты могли иметь западную недвижимость. Это было норм, да, как бы ничего страшного. Или все-таки дело в том, что, как там было сказано, то есть раньше, да, вот, раньше как не проверишь депутата на зарубежную недвижимость, и у него как бы все пусто. Ни сарая там в Швейцарии, ни бытовки в Майами. Да, только у детей и у жены. Там бытовка с колоннами, с лепниной и с блюстратой. А у самого депутата хоть шаром покати. А сейчас, как было сказано, основанием для досрочного прекращения полномочий может стать наличие иностранной собственности не только у самого депутата, но и у его супруги и несовершеннолетних детей. Так?
3: Так. А что за практика? Несовершеннолетние дети владеют недвижимостью в Европе. Это как 17-летний щегол, как бы, да, вот этот мелкий, как бы, да?
2: Что, ну, послушай, как владеет
3: палаццо
2: владеет. Ну, не на хомячка же ее оформлять. Ну, если на хомячка, это будет совсем некрасиво. Или там на котика. Все-таки ребенок, ну...
3: Как он ЖКХ так платит там за рубежом?
2: А это уже никого же, не имеет значения. Но, смотрите, там другое дело. Значит, сейчас им говорят, все, значит, теперь, если оформлено на супругу и на несовершеннолетних детей, все, отдавай мандат депутата. Но...
3: Есть еще...
2: Есть хорошая новость, потому откуда? Что, да, ничего не сказано про тещу.
3: Или про брата. Депутаты уже братья солидные люди, там, академики какие-нибудь.
2: И правильно, да? Так радикально-то гайки не нужно закручивать.
3: Ну, конечно.
2: Пока про брата и да.
3: Да, каникулы уже скоро. И с братом на рыбалку хотим на Тихий океан.
2: Да, и поэтому что-то мне подсказывает. Ну ничего, ждем новостей про брата. Но это уже не сейчас, это после каникул.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Житель Дагестана потерял сознание во время массажа простаты из-за слишком сильного оргазма, сообщают местные СМИ. По данным издания, мужчина обратился в частную клинику в Махачкале с жалобами на проблемы мочеполовой системы. После обследования врач назначил процедуру, однако реакция организма пациента оказалась настолько бурной, что ему потребовалась помощь медиков.
2: Знаете, я вот даже не понимаю, это хорошая новость или плохая? Это трагедия или сказка?
3: Это всем нам урок. Она не хорошая и не плохая. Это просто нам урок. Знаете, какой урок? Не шариться по частным клиникам. Ходить только в государственные.
2: Не, послушайте. Ну, даже и в частную. Пришел человек с проблемами мочеполовой системы, а ушел...
3: Частный ему вот этот проктолог. Как давай там, шарудить.
2: Да, шарудить, такое проктологическое слово. Нет, послушайте. И даже сознание потерял. Это какой же был оргазм. У меня за всю жизнь такого даже женщины не было. А тут у проктолога. И знаете, что я вам скажу? Это хорошо все-таки, что не у зубного еще, да? Ведь может же быть так, что зубной так дупло просверлит насквозь. Что это?
3: Нет, прямо до туда сверкает, хотите сказать. Да нет, такого не бывает.
2: А кто? А до этого...
3: Это не научно, коллега.
2: А вы могли до этого представить, что такая новость будет? Что проктолог может досверлиться до этого?
3: Ну, такой особенный человечек, такой чувствительный, знаете.
2: Да нет, послушайте.
3: Может, для него это все в нове, понимаете?
2: Что это? Вот так вот, да, и ходи к проктологам, да? Пришел, там, доктор болит. А потом как так и подсядешь на проктолога. Приходишь с проблемой, уходишь вообще без проблем. Понимаете?
3: Ну да, и как ему... И что за... Ему оказали потом необходимую медицинскую помощь. Это что значит? Размассажировали обратно? То есть, какую тут помощь можно оказать? Ну, потерял сознание, я оттуда
2: пришел в себя. Смотрите, ему оказали помощь не в смысле оргазма, а в смысле потери сознания.
3: Ну да, я понимаю.
2: Потому что, согласитесь, когда у тебя оргазм, и ты без сознания, это не очень хорошо.
3: Ну просто перестать массажировать. Что дальше ему помощь? Просто остановитесь!
2: Не догадался!
3: Одной рукой помощь оказывал, а другой массаж продолжал. Какой чудо-доктор!
2: У меня теперь после этой новости у меня врачефобия. Вот как, да? Да ладно, проктолог, а к окулисту?
3: Что?
2: Он также пришел к окулисту и оргазм. А почему нет? Если на табло, вы знаете,
3: такое я тебе показал?
2: Да, на табло для проверки зрения. Так покажут, что такое, от чего сначала эрекция.
3: Такую потом... букву тебе покажут, знаете, вот.
2: Но, с другой стороны, в Дагестане это было, да? Слушайте, я на самом деле, я вот могу понять, потому что Дагестан все-таки тепло.
3: Тепло.
2: Юг, да?
3: Виноград.
2: Я вот могу сказать, вот там, где тепло, там
3: все.
2: В Сочи, в Дагестане, у меня, честно, у меня у самого даже просто при виде проктолога, женщины, да, просто даже без всяких массажа. Когда, что у вас не так в Турции, на юге, я не знаю, там.
3: Я не встречал ни разу на юге ни одного проктолога. По крайней мере, я не знал, что это проктолог.
2: А у меня такое ощущение, что мне уже делают. Когда тепло, совсем другое. Понимаете? Вот у нас здесь сейчас еще так, так себе.
3: У нас нормально. Нормально. Я сейчас не про массаж, а вообще про погоду. Плавно перешли до разговора про погоду, да?
2: А это что?
3: Что?
2: Это плюс.
3: Плюс 18 без осадков.

0: 20:50. О, все, Кремов уже привстал, надел свою плащевину с широкими рукавами.
1: Плащевину? Шляпа усатая, плащевина.
0: И шляпу тоже усатую. Плащевина. Собрался уходить, но нет, господин Кремов.
1: Мочевина есть такая штука, знаете, и древесина.
0: Ну, я не знаю, что вы там надели, это мочевина или что? Вот это, кстати.
1: Нет, ну не плащевина точно.
0: Что, все?
1: Да, все, сообщение.
0: А как насчет...
1: Ну, просто глазами пробежимся, сообщение погрустим. Напоминаю, что нам сегодня запрещено их читать, потому что мы наказаны, оштрафованы. За чрезмерное, вот, ну, в общем, все.
0: Ну, это не значит, что мы не возьмем ваше сообщение на
1: дом. Домой, да. На эти выходные длинные. Завтра мы отдыхаем. Кстати, у нас не будет эфира.
0: Да и вы отдыхаете завтра, не забывайте про это. Но мы не совсем отдыхаем, мы будем читать ваши сообщения. Все, товарищи дорогие, кроме, конечно, одного... Вы заходите и подписывайтесь на мой телеграм-канал. Он называется «Смотрите, кто заговорил». А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также с удовольствием, тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, петуха, уважаемые радиослушатели. Пока.
2: Все подкасты «Крем-Хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Колбасный цех на «Рекорде».

0: Детская сберкарта вызывает улыбки.
1: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
2: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получи кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
6: Колбасный цех. На рекорде.

ровно через месяц, 11 июля, если что, отмечайте в календариках.

найти его очень легко. DJ Baldin. Выкладываю специальные zip-архивы, специальные паки с треками из радиошоу по отдельности. Эксклюзивно телеграм-канал DJ Baldin. Подписывайтесь прямо сейчас, не поленитесь, там вообще много всего интересного. А через неделю, кстати, там же появится часовое видео с моего выступления на колбасном цехе «Матрикс».

и просто для хорошего настроения. Новая порция новой музыки, новой рейв-волны каждую неделю по четвергам с 9 до 10 вечера по московскому времени. Слушайте нас регулярно и делайте громче.

Вау! Спасибо огромное за ваше внимание. Спасибо за то, что вы открыты к новой музыке. Спасибо за то, что вы слушаете регулярно шоу «Колбасный цех». Меня зовут Диджей Балдин. Это финальный трек мой на сегодня. Мы с вами услышимся уже в это воскресенье в рамках радиошоу «Русский час». Оно будет в эфире в 15.00 на Радио Рекорд. Ну и на следующей неделе тоже всех вас жду в новом выпуске «Колбасного цеха». Будьте счастливыми и проведите эти выходные классно. Пока! You ever just wanna fly away?

100% на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы начинаем часовое танцевальное действие, которому рекорд-пати. Именно так у нас по четвергам, потому что до меня, собственно говоря, с 9 до 10 по московскому времени именно в четверг, Женя Балдин и его колбасный цех. Спасибо огромное, кстати, за классную, современную и своевременную музыку. Далее про расписание, как вы понимаете, наша радиовечеринка, а потому мы начинаем наполнять импровизированный танцпол и раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении. Ну и, конечно же, вместе ловим плюс вайбик для того, чтобы в ближайшие 60 минут круто провести время, собрать друзей, может быть, и превратить вашу домашнюю вечеринку в рекордную. А потому давайте этим займемся прямо сейчас

канал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Во-вторых, есть прямой эфир Радио Рекорда, и через полчасика расскажу вам о свежих клубных треках в рамках Рекорд Клаб Шоу. Ну и в-третьих, друзья, есть вы и ваш выбор. А потому это самое главное, я считаю, для каждого из нас, чтобы был, собственно говоря, выбор. Прямо сейчас давайте еще 30 минут потанцуем здесь, на Радио Тусе, Рекорд Пати.
1: Рекорд.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального и, что самое главное, свежего контента в виде записи шоу и подкаста президентов Рекорд Клаба и других героев эфира. Так, например, ищите Кремова и Хрусталева, записи вейкаперов, мои шоу Рекорд Лаб, шоу Рекорд Релиз. Также Верита Юшкина, Рекорд Пати, Рекорд Савр Пати, Женя Балдин с колбасным цеком и русским часом. В общем, много чего интересного. И напомню еще раз, свеженького, друзья, в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Забегайте, не пожалеете, точно по музыкальному оторветесь на 100% как минимум. Далее по расписанию я, Тим Вокс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя. Уже в рамках Рекорд Клаб Шоу расскажу вам о свежих клубных треках. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox.
2: Алло, амигос, зовут меня Team Vox, и власть имя данное. Открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорд отобрали специально для вас на этой неделе. Но прежде чем мы стартанем, забегайте в мою телегу, называется она Team Vox, поболтаем с вами за эфир. Но спасибо огромное, что вы подписываетесь на телеграм-канал Team Vox. Прямо сейчас мы стартуем Рекорд Клаб Шоу вместе с Free Jack, трек называется Look Out. Композиция вышла 29 мая на лейбле Perfect Havoc, который за последние несколько лет стал одной из самых заметных площадок для современного коммерческого хаос-звучания. Сам же Free Jack далеко не новичок. В его каталоге уже есть релизы на Tool Room, Spinning Records и других крупных лейблах, а его треки регулярно появляются в клубных чартах и подборках. Короче, новый сингл продолжает эту серию и еще раз подтверждает, что его умение, имеется в виду Free Jack, делать цепкие хаос-релизы без лишнего шума, точно есть. Прямо сейчас Free Jack, Look Out, здесь в Рекорд Клаб Шоу.

Golden. Коллаборация Касима и Алан Нунс. Называется трек «Пукса». Для Касим последние пару лет складываются очень удачно. Его имя практически не исчезает из новостей тулрума и крупных хаус-релизов. А сам Марк Найт неоднократно отмечал его работы в своих же шоу. В этом треке к фирменному груву Касима добавляется влияние Алана Нунса, его латиноамериканские мотивы, благодаря чему релиз сразу получил узнаваемый характер. В общем, прямо сейчас давайте заценим этот трек здесь, в Рекорд Клаб Шоу. И я настоятельно рекомендую вам добавить его в свой танцевальный плейлист.

опять же, одним из самых авторитетных дуэтов современной электронной сцены. Камерфак продолжают развивать собственный импринт, собственный лейбл, который все чаще становится местом премьеры их нового материала. Прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Камерфак, Джордж Гигант и Куда. So good.

Солодко от 21 мая. Это у нас Сони Фадера и Ли Бианка. Let me be in your arms. Сони Фадера продолжает уверенно расширять границы своего звучания. В этот раз еще и партнером стала Ли Бианка, исполнительница, которая получила мировую известность после хита People и с тех пор остается одним из самых востребованных новых голосов поп и дэнс-музыки. В последние годы Сони Фадера практически безошибочно чувствует баланс между клубной сценой и широкой аудиторией, и каждая его новая коллаборация моментально привлекает внимание стриминговых сервисов и музыкальных редакторов. Если говорить о коммерческом хаосе сегодня, его имя стабильно находится в числе главных. И прямо сейчас, я думаю, что вы в этом убедитесь в рамках Рекорд Лав Шоу. Сони Фадера, Ли Бианка.

сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу напоминаю вам про телеграм-каналы. Плейлисты Радио Рекорд, моя личная телега Team Vox. Забегайте, не пожалеете, потому что все предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Риза, еще огромное количество музыкального материала ищите сразу в двух телеграм-каналах. А этот новый эпизод, который мы совсем скоро уже выложим в интернет, да, тоже, как вы увидите, как мы его выложили, сразу же переслушайте сами с самого начала до самого конца, тем самым вы поможете очень хорошо продвижению подкаста в интернете, ну и поделитесь с друзьями, разумеется, тоже, потому что друзья ваши просто обязаны послушать классную музыку Рекорд Клаб Шоу и Рекорд Релиза. Далее по расписанию, сегодня четверг, а значит в этой студии в следующем части ищите, ловите, слушайте красотку Леди Вакс, шоу In Between Trust, ну а меня зовут Тим Вокс, я как обычно желаю счастья вашему дому, всегда заряженные батарейки и adios amigos, пока! We'll be right back.

Доброй ночи, уважаемые дамы и господа. Я Леди Вокс в эфире первого танцевального радио России Рекорд. Сегодня вас ожидает жаркий микс в преддверии фестиваля InBeat Vitras, который пройдет в эту субботу 13 июня в Санкт-Петербурге на площадке Roof Place. Крутые гости в студии Бонжо и Парма де Пальма играют для вас в ближайший час. В эфире Рекорд Клаб, а я призываю вас подключиться к видеостриму в группе Радио Рекорд ВКонтакте. За вами слежу, все читаю. Ну а вы за нами наблюдайте. Погнали!

0: Рекорд Клаб. Леди Вакс.
1: Друзья, напоминаю вам, вы слышите Рекорд Клаб. Сегодня у нас пре-пати фестиваля MBT Trust, который прогремит в Санкт-Петербурге в эту субботу.

0: говорить в этот раз. Ну а сейчас он играет для вас тут, и в это время я предлагаю пообщаться с нашим вторым гостем. Бонжо в студии. Антон, добрый вечер.
1: Привет, привет, Саш.
0: Я рада тебя видеть. Как настроение?
1: Отлично.
0: Как ты добрался? Ты прилетел к нам из Самары. Как настроение? Как...
1: Ой, очень здорово. Я рад снова быть в Питере и в такой компании, тем более, рядом с тобой на радио.
0: О, ну я знаю, ты был уже тут ранее, правильно? Это не твой
1: да,
0: дебют?
1: Да, да, я был на пиратской станции у Гвоздя.
0: Угу.
1: И все, один разочек был. Это было давно, где-то 2 года назад, и я даже... Ну, как бы у меня не было столько слушателей.
0: Ну вот, друзья, пора бы освежить воспоминания о Бонжо, если вы слышали его ранее. В общем-то, в оставшуюся, или, скажем так, ровно в половину первого Бонжо будет играть для вас Drum and Bass Mix, и это будет офигительно, я в предвкушении. Ну а сейчас хочу узнать такую штуку. Ты прилетел в Санкт-Петербург, чтобы отыграть на легендарном мероприятии, на фестивале Индопитрас, 26 лет, самая большая крыша Питера и, главное, хочу сказать, мероприятие, которое случается раз в 26 лет. А, как бы что от тебя ждать? Ты играешь на главном танцполе. В субботу. Чего ждать?
1: Ну, я очень хотел бы отыграть свои новые треки. Ну, уникального какого-то нового звука, конечно же. И много энергии, и хорошего настроения.
0: Ты играешь по таймингу так, то, что во время твоего сета вот солнце будет, скажем, вставать, да? У нас ночи короткие в Санкт-Петербурге. В общем-то, светать будет во время твоего сета. Ты начнешь еще в темноте, а вот закончишь, уже будет совсем светло. Вот, на тебе такая достаточно серьезная ответственность. Я уверена, что ты справишься. Но вот скажи, пожалуйста, что ждать от тебя в 3 словах, вот, если ты вот такую форму дашь?
1: Чистой энергии. Новое и рассвета.

0: Сочи, первый раз в Санкт-Петербурге. И у меня такое предчувствие, что это будет что-то очень большое в следующую субботу. Вот, скажи, что будешь играть сегодня? И чем, кстати, сегодняшний твой микс будет отличаться от того, что будет на крыше?
1: Ну, сегодня будет больше, конечно же, драм-н-бейса, а вот как раз на InBeat with Trust фестивале я буду играть брейкс и драм-н-бейс. Вот, а сегодня я покажу новые треки, которые даже еще не вышли. Вот, и также оставлю, конечно же, какие-то и на сам фестиваль.
0: А тут будет уместно сказать то, что у тебя очень большое количество релизов, и ты вообще работаешь с русскими вокалистами больше даже, вот, ну, как бы, я не знаю, кто еще так много работает с русскими. Хотя нет, в Исландженке тоже активен очень. Но суть в том, то, что ты очень активен в работе с русским вокалом, живыми ребятами, не интеллектом. И, кстати, если вы вдруг являетесь вокалистами, то пишите бонжи, может, у вас что-то получится. Вот, ну, а у тебя хочу спросить, твой любимый трек, который ты написал, с русским вокалом, ведь у тебя преобладает.
1: Вот это, конечно, сложный вопрос. Мне сейчас, если честно, нравится трек, который завтра выходит. Потому что я очень много их выпускаю, очень. Я считаю, я до сих пор учусь и развиваюсь. И

сцена, культура, которая слышна с первых минут. В общем, вы должны быть в эту субботу на крыше. Информация на ресурсе inbitvitras.com. Конечно же, вы можете найти меня, Леди Векс, тоже в соцсетях и ознакомиться более подробно с мероприятием, которое запрещено для детей. Ну а сейчас Парма де Пальма продолжает играть для вас. Еще 8 минут. Бонжо сразу же после него порвет вас своим драмом.

0: Record Club. Леди Вакс.
1: Да, это я. И что же я хочу сказать? То, что 15 минут осталось нам с вами тусить тут в эфире Первого танцевального радио России. У вертушек, бонжо. У микрофона Бармен де Пальма и я.

0: Блин, это класс.
1: Ты про Shady K, я думаю, да? Потому что играл на одну композицию.
0: И с лейбла Distortion, и еще ребята, ну, то есть, они так меня поддерживают, огромное спасибо. Я делюсь ими.
1: Мучачас, амигос, аква, пляжа, лав. Вот. Ну, расскажи, пожалуйста, ты, опять же, в Петербурге, как и все остальные артисты, которые прилетели ради мероприятия «Битве Траст», собственно, ты тоже прилетел, чтобы отыграть. Ты тоже играешь на главном танцполе вместе с Бонжо, вместе со мной, с Чинаревым, с нашим иностранным гостем Раска. И что ждать от тебя?
0: Во-первых, хочется сказать, что я в предвкушении этого прекрасного мероприятия, увидеть всех прекрасных людей. Я очень по всем соскучился. Мне кажется, будет очень здорово, душевно максимально. Я подготовил очень много нового материала, классного, бодрого, поэтому приходите послушать. Этого пока нигде не услышать, только на этом мероприятии.
1: Ну и сегодня ты сказал, что отыграл много новых треков, поэтому давай пообещаем нашим слушателям, что после эфира мы напишем, да, трек-лист с вами.
0: Конечно.
1: И дадим его в массы. И тут хочу напомнить то, что канал Lady Vex Originals, там можете слушать все аудиомиксы, есть, в общем-то, YouTube и другие видеоресурсы, где вы можете посмотреть видео, ну и, собственно, конечно же, сайт Radio Record, там заходите, Lady Vex, канал 24/7, слушайте музло мое и всех тех, кто рядом. Вот, ну а теперь вернемся к Пальма де Пальма. Что хочешь сказать нашим радиослушателям?
0: Хочу сказать, слушайте классную музыку.
1: Как наша, да?
0: Да, конечно, в первую очередь. Имейте хороший позитивный настрой, и все обязательно получится. Все мечты сбываются.
1: Ой, я хочу, знаешь, что еще сказать. То, что ты сегодня играл трек, который мы написали с тобой вместе. Рейв вместе с Вуджо, московским MC. И писали мы его полгода назад. Вышел он на Effective Records. Единственный лейбл России, который получил Грэмми. И классно. Вот вообще, я благодарю тебя, то, что ты тут. Благодарю, что мы написали вместе этот трек. Я думаю, это только начало и много чего еще ждет. Будем выпускать на лейбле «Битве Траст Мьюзик». Вот. В общем, я благодарна тебе, респектую.
0: Спасибо, спасибо. Я тоже очень благодарен. На самом деле, это классная работа получилась. И я много хороших отзывов от сильных продюсеров получил. Мы с тобой сделали классный трек.
1: Да, и причем от иностранных продюсеров, которые не понимают вообще, о чем идет речь, а те, кто понимает вообще, вы же, наверное, втыкаете, какая классная лирика там от MC Вуджо. Вот, ладно, не будем себя нахваливать больше. Играет Бонжо. Мы еще выйдем разок в эфир, поэтому если у вас есть какие-то вопросы, я-то все мониторю. Задайте ваши вопросы.

You don't know what's the energy test. You never know that.

0: А мы встречаемся на крыше. Парни, дайте шума. Оп, стой. Дайте шуму еще раз, микрофон не включен.
1: Спасибо всем за внимание. Классно проводим время, классная музыка. Big respect.
0: И Антон, давай, скажи, пожалуйста, напутственное слово.
2: Слушайте нас, ищите нас везде и слушайте побольше. Мы занимаемся очень классным делом.
0: Ну, в общем, чтобы нас было легче найти, еще раз адрес inbitvitras.com, еще раз мероприятие InBitVitras на крыше Rock Place 13 числа, билеты на inbitvitras.com в продаже. Ну, а я, Льди Векс, ровно через неделю вернусь сюда и продолжу на этой волне ломать биты и накручивать басы для вас в эфире Первого танцевального радио России. Ну, а сейчас уступаем место диджею Гвоздю. Воу!

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Дэнс Уикенд.
2: Никакого радио, только...